если вы мне скажете, что это не летний трек, я уж не знаю, что для вас летний трек. Это Marshmallow и Portugal The Man. Вот два персонажа, которые обеспечивают нас летними хитами. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше классной музыки на радио номер один в России. Рассказываю, что грядет в нашем плейлисте. Айф и Дэвид Гетта обязательно. Впереди Supernova Love. Также Nickelback послушаем, взбодрим.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Хорошо, я вижу, что Кейзи и Боб Синклер уже не могут ждать. Они can't wait. Я все расскажу. Расскажу, что будет далее в нашем плейлисте. Coldplay обязательно, Бьонсе обязательно. Да, for the weekend до этого. Rain Dance, David Teams. В твоих динамиках. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Не пропускай.

0: хиты.
1: 30 минут.
2: Только хиты впереди. Рассказываю, что будем слушать. Авалон Рокстон и его Vertigo. Также обязательно Tokyo Hotel. Love Who Loves You Back. Еще сегодня никуда без Эбон и трека Hello. Вся эта красота ждет тебя уже в следующем часе. Не пропускай.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
1: В каждом есть Rush.
0: Включи свой.
4: Программа около 25-27 в среднем.
5: И тут еще спиннер-шоу.
2: Что-то модное, трендовое такое, знаете.
5: Это когда спиннеры все выходят и крутят.
4: Нет, это что-то со спиной, там просто команда остеопатов выходит.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.

0: радио номер один в России.
1: В Москве 4 утра.

0: обязательно. Когда разрешаешь себе смеяться над собой, ты становишься, ну, просто непробиваемым. Я не знаю, самоирония — это прекрасно. На ней многое держится. Да, меня зовут Миша Зайцев. Этим утром встречаю тебя здесь, на радио номер один в России. Вместе с Тиестой и Брианной Грейс. Совсем скоро Beautiful Places. Также Wonderful Life появится. Hearts, People, Disco Machine. Совсем-совсем скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12.

это что-то на стильном. Это Доминик Файк, это Baby Doll на радио номер один в России. Это я, Миша Зайцев, тебя приветствую, если ты уже проснулся, если уже улыбнулся. Ну все, потягушки, встаем с кровати и идем вершить великие дела под Феликса Йена и Софелис Бекстер. Ready for your love совсем скоро. До этого Зейн послушаем. Die for me. Делай это утро громче вместе с нами.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Нет, Френч Монтана, это Макс Би, это Европа Плюс, это Миша Зайцев, это 4.49 в Москве. Мы летим вперед в это прекрасное утро. В финале этого часа Арианна споет «Umbrella». Кстати, зонтик сегодня в Москве нам пригодится. Поговаривают, будет дождик в течение дня. Не забывайте готовиться к сезону, который за окном. А то, знаете, +30, +30, а потом оп, выходишь, весь промок, и потом уже заболел. А это куда годится? К лету-то нельзя, поэтому... бережем себя. Хорошо, до Арианы. Сирил здесь, споет Стамблин. В твоих динамиках не пропускай.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Биберакс» и «Faceless» «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

спрятаться под зонтиком у Рианы, потому что, ну, говорят, дождик в течение дня. Ожидается, ну ничего, будем согреваться хитами на Европе+. Летим в это прекрасное утро вместе.

0: прекрасный проснулся! Кто это такой? Ну, это, конечно, каждый чудесный слушатель радио номер один в России. Да, Европа Плюс. Я всех поздравляю. Меня зовут Миша Зайцев. Это крутой подъем. 26 мая на календаре. Мы плавно подкатываемся к июню. Да, он, ну, скоро уже, скоро все. Летний сезон откроется. Осталось уже, ну, каких-то там совсем немножечко дней. К нему готовимся. Тот, кто не успел форму себе привести уже, ладно. Оставляем все эти надежды и не стесняемся себя, как я, например. Хорошо, и вот вы все вместе со мной. А тот, кто успел, ну, тихонечко будем завидовать. Что еще? Что еще? Расскажу о том, какие у нас планы на ближайшее время. У нас случится игра Hit to Go. В один из треков я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь его, запоминай песню. Она тебе пригодится, когда будем играть. Нужно будет дозвониться, назвать песню, и все, получишь подарок от Европы+. Мод у нас впереди. Споет намек на нас сразу после Maroon 5, Sugar. Ну и открываем мы этот день вместе с Богданом Медведи и его Broken Heart. Делай громче.
1: Крутой подъем.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Крутой подъем!
2: Эстетика, которая называется «Уставшая девочка». Это что такое, спросите вы меня, я отвечаю, это главный тренд мира моды прямо сейчас. Да-да-да. Vogue пишет, что макияж должен специально подчеркивать мешки под глазами, уставший взгляд и небольшую неопрятность девушки. Корейская певица Ким Мин Джон активно популяризирует эту эстетику в соцсетях прямо сейчас. Вот тот самый бьюти-тренд, когда ничего и делать-то не надо. Пожалуйста, уставшие мужчины тоже там есть, вот это мешки под глазами после серьезного рабочего дня. Кажется, мода идет в нашу сторону, ребят. Уже все, не будем тратиться ни на какую косметику, ни на какие консилеры, тональные крема. Откуда вообще я знаю эти названия? Ладно, ладно, больше китов впереди. Олеса, штрекам Falling сразу после One by One, Робин Шульц, Топик и Оакс.
1: Крутой подъем.
3: Европе плюс.

Jamaican, Hugel, Sultan. На радио номер один в России, 5.20 столица. Летим прямиком к гороскопу. Сразу после Dream of You, Шиллер и Питер Хефнер. Также Алекса Уоррена успеем послушать. Fever Dream, не пропускай.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Ждем. Гороскоп.
1: Ну что, обсудим звезд. Или звезды обсудят нас, или звезды дадут нам советы, мы их будем придерживаться, и потом это все обсудит кто-то другой, который увидит наши победы или поражения. В общем, посмотрим. В любом случае, это гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, позвольте другим людям что-то решать за вас. Тельцы, не стоит влезать в чужие дела, даже если очень хочется. Близнецы, ожидайте успех в различных соревнованиях и конкурсах. Раки, избегайте болтунов и больших сплетников. Львы, хороший и спокойный день без эмоциональных потрясений. Девы, не стоит идти на ухищрения ради мимолетной выгоды. Весы, уже начинайте ценить то, что вскоре у вас появится. Скорпионы, окружающих восхитит ваш взгляд на многие вещи. Стрельцы, вы наконец увидите возможности, которых раньше не замечали. Козероги, команда единомышленников и друзей не позволит вам заскучать. Водолеи, все будет даваться на удивление легко и быстро. Рыбы, представители знака, попадут в какой-то щедрый денежный поток. Вот что предсказывает нам вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Hit to go случится совсем скоро, сразу после Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Айс Гергерта. Вместе с Зиверт успеем послушать прямо сейчас трек «Банк».

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Это Алан Уокер, Изабелла Милкман, Кэтрин О'Райан, Broken Strings на радио номер один в России. 5:35 уже в Москве. Меня зовут Миш Зайцев. Ну что, настало время проверить, кто из наших слушателей самый внимательный. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем и сыграем в Hit to Go. Если одержишь победу, получишь подарок от Европа Плюс. 4957456565. Жду звонков прямо сейчас.
1: Европа Плюс.

0: Да-да, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас Дмитрий. Дим, привет!
1: Всем доброе утро, Европа Плюс.
0: Доброе. Ну, рассказывай, как поживаешь, как настроение твое. Делись всем-всем-всем.
1: Все прекрасно. В Тюмени солнечно, еду на работу.
0: Замечательно. В Тюмени солнечно. Это хорошо. В Москве вот что-то дождь обещают. Как-то все уже не так радужно, как было. А то тут 30 градусов. Все сначала обрадовались, потом стали жаловаться. Мол, жарко, куда, что вообще происходит. Вот, пожалуйста, природа услышала все жалобы. Забрала все 30 градусов. Вот, пожалуйста, вам 10. Так что, да, ну, Тюмень шикарно. Я, кстати, приеду в Тюмень в конце июня. Надеюсь, там тоже будет прекрасно. Прекрасная погода, Дим, очень на это надеюсь. Вот такие вот дела. Ну что, будем играть в Hit to Go, ты готов?
1: Да, поехали.
0: Окей, поехали. Все просто. Если скажешь мне, в каком треке был спрятан сигнал, получишь подарок, классную термокружку от Европа Плюс. Варианта два. Возможно, сигнал спрятан в треке, который называется Sugar от Maroon 5. А может быть, это Рианна с ее произведения «Umbrella»? Два варианта есть. Либо «Sugar», либо «Umbrella». Дим, какой ответ верный, на твой взгляд?
1: Я думаю, первый вариант.
0: Первый вариант. «Sugar» от Maroon 5. Слушай, ну сладко, сладко. Чувствуется вкус победы. Это абсолютно верно. Абсолютно верно! Дим, ну я тебя поздравляю. Вот, видишь как? Дозвонился, поговорил и еще и победил. Классный подарок, термокружка от Европа Плюс в твоих руках. Эти аплодисменты тоже для тебя.
1: Супер.
0: Спасибо тебе за это утро. Классного настроения желаю. Пускай в Тюмени будет солнечно еще очень долго. И лет будет суперским. В общем, услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Всем счастливо. Пока.
0: Больше хитов впереди. Bruno Mars появится здесь уже совсем скоро. С треком «My Just Might» сразу после «Медузы» и «Can't Recall My Bell». «Don't Wanna Go Home» в твоих динамиках.

каждый раз Бруно Марс говорит «Hey, Mr. DJ!» И я сразу такой «Что такое Бруно Марс? Что такое Бруно Марс?» И он говорит «Ну, давай-ка сделай погромче музыку на Европе Плюс». Я говорю «Ну, конечно же, сейчас только расскажу, что будет в финале этого часа. Кэти Перри с легендарным Hot and Cold сразу после OU, Offenbach и Джастин Джесса в твоих динамиках. Не пропускай».

холодный, то ты горячий, то ты согласный, то ты не согласный. Определись уже в конце концов. Реши, кем ты будешь в этом наступающем летнем сезоне. Это Кэти Перри, Hot and Cold на радио номер один в России. Уверенно летим в это утро вместе.

0: В Москве 6 утра. Пока вы там спали, Павел Беседин уже с новостями пришел. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, привет всем. Новость шок.
0: Да. Я готов.
1: Смотри, жениться в России в скором времени можно будет бесплатно.
0: Это платно, что ли?
1: Ну, вообще-то да.
0: Ого.
1: В Госдуме предложили отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака. С таким предложением выступила глава комитета по защите семьи Нина Останина. Законопроект отправили в правительство. Если его примут, то изменения внесут в налоговый кодекс. Останина отметила, что создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему госрегулированию, в особенности взиманию сборов и налогов.
0: Ну, на самом деле, я согласен. Паш, потому что жениться и так вон что-то как-то не особо горят глаза у людей в последнее время. А тут еще и платить что-то нужно, 350 рублей. Вон, эспрессо-тоник лучше взять и живи себе спокойно. А тут отменят, и вот, может быть, мотивация какая-то появится.
1: В общем, да.
0: Идем все, женимся.
1: Сейчас новости дочитаем и сразу пойдем. Тем временем названы самые популярные курорты Краснодарского края. Свежее исследование говорит о том, что у нашего туриста в этом сезоне на первом месте, конечно же, Геленджик. Вторую строчку занимает Анапа, а на третьем месте Сочи. В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства отметили, что динамика турпотока в крае связана с главным видом туризма – пляжным. Ожидается, что туристический поток в Краснодарский край в летний сезон в 26-м году вырастет на 5%. По сравнению с прошлым годом, и может превысить 9 миллионов человек.
0: Ого! 9 миллионов человек? С ума сойти, Паш, это что за огромная тусовка будет там?
1: Ну, по трем городам, если вот распределяться, нормально будет.
0: Нормально, хватит, да, никакого перенаселения, туристов. Ну, хорошо, хорошо. Может быть и нам, Паш, рвануть в Сочи?
1: В Сочи нет, в Геленджик я поехал.
0: Согласен, да.
1: Был там как-то один раз, хорошо, хорошо.
0: Ну, ладно.
1: Да, ну и, конечно же, какой отпуск в Геленджике без клубнички?
0: О, это правда.
1: Да, медики назвали безопасную порцию клубники для взрослого человека в день. Это 300 граммов. По словам специалистов, клубника обладает небольшой калорийностью. На 100 граммов всего около 30 килокалорий. Природных сахаров в ней тоже немного, около 6 граммов. Ягода богата витаминами С, Е, фолиевой кислотой, калием, магнием, цинком и другими полезными веществами. В то же время в ягоде содержатся органические кислоты, поэтому ее не рекомендуется есть людям с заболеванием ЖКТ. Ну и тем, у кого аллергии, тоже нужно поаккуратнее.
0: Вот ты сказал, Паш, про клубничку, мне же сразу так захотелось.
1: Так что ж тебе мешает-то?
0: Ну, вот надо бы прикупить пару килограммчиков. Вот хиты послушаем, и я отправлюсь.
1: Миш, мне немножко прихватит тоже.
0: Хорошо, Паш,
1: и хитов, и клубники.
0: Ой, ладно, BTS с треком Swim появится совсем скоро. До этого Duke Dumont, Ocean Drive, а прямо сейчас Kungs и Theophilus London Galaxy в твоих динамиках.
2: Крутой подъем.

0: это.
1: I just wanna dive. Аккуратненько вплываем в это чудесное утро на Европе Плюс вместе с BTS. Strike Swim в твоих динамиках только что. Дальше громче. The Lead Funk, Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Абсолютно летнее произведение искусства сразу после потрясающей песни To Cross On от Now и The Warning в твоих динамиках. Делай громче.
2: Крутой подъем.

0: говоришь, посмотри наверх, и я тебя узнаю. Моя Мишель. Так я что-то встал, смотрю наверх, смотрю минуту, две, пять, десять, ничего не происходит. Люди уже начинают фотографировать меня, кого-то вызывают. Не понимаю. Ладно, разберемся позже. Впереди гороскоп. Сразу после Tokyo Hotel, California Nights и Феликс Йен Шаус тоже появится. Walk with me. Не пропускай.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором.

0: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа плюс.
6: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: что, посмотрим, что же звезды нам советуют на этот прекрасный день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, позвольте другим людям что-то решать за вас. Тельцы, не стоит влезать в чужие дела, даже если очень хочется. Близнецы, ожидайте успех в различных соревнованиях и конкурсах. Раки, избегайте болтунов и больших сплетников. Львы, хороший и спокойный день без эмоциональных потрясений. Девы, не стоит идти на ухищрения ради мимолетной выгоды. Весы, уже начинайте ценить то, что вскоре у вас появится. Скорпионы, окружающих восхитит ваш взгляд на многие вещи. Стрельцы, вы, наконец, увидите возможности, которых раньше не замечали. Козероги, команда единомышленников и друзей не позволит вам заскучать. Водолеи, все будет даваться на удивление легко и быстро. Рыбы, представители знака попадут в какой-то щедрый денежный поток. Вот что вселенная нам обещает. Впереди, черт возьми, сразу после Marshmello и Portugal The Man, Phoenix и DJs Your Second Name прозвучит Сибул и Gang Fam прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Маршмеллоу, Portugal The Man, Европа Плюс, 6.35 в столице. Ну что, начнем, черт возьми, 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. Может быть, подарочек этим утром унесешь. 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, где мы проверяем наших слушателей на знания чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи прямо сейчас Антон. Антон, привет.
2: Привет, привет.
1: Так, ну что, сегодня 26 мая. Как твой май? Расскажи, что успел посмотреть, куда, может,
2: май
1: ходил?
2: Прекрасный.
1: Май прекрасный. Угу. Чем занимался в особенности в этом месяце?
2: Работал, отдыхал.
1: Работал.
2: Гулял.
1: Гулял. Замечательно. Замечательно. И
2: катался
1: какие? Катался на велосипеде. Отлично, отлично.
2: Да.
1: Я недавно в Москве наткнулся на целое, я не знаю, это не фестиваль, это какое-то большое соревнование. Велотурнир, может быть, если это правильно называется. Но просто огромное количество велосипедистов. Просто там перекрывали, насколько я понимаю, Садовое кольцо. И, в общем, они все радостно куда-то мчали. Я подумал, эх, когда я в последний раз садился на велосипед, где-то он у меня в паутине лежит в доме в Тюмени. Надо бы, может быть, как-то вернуться, потому что в детстве я раньше много катался. Хорошо, Антон, ну супер, замечательно. Будем сейчас играть, черт возьми. Если угадаешь трек, я уже все угадал. Я, значит, называю позицию, ты угадываешь трек. Если угадываешь, все классная футболка от Европа Плюс для тебя. Сегодня ты готов вообще играть-то или нет?
2: Да.
1: Окей.
2: Окей.
1: Ну тогда let's go. Позиция номер 26. Что за песня на 26-м месте в нашем чарте Еврохит ТОП 40 прямо сейчас? Это может быть трек под названием Baby Doll от Доминик Файка. А может быть это трек кассеты от Лирика? Варианта, либо кассеты, либо, вернее так, первый вариант это Baby Doll, второй вариант кассеты. Какой выбираешь, Антон? 26-е место.
2: Положу, что номер 2.
1: Номер 2, кассеты от Лирика. Слушай, ну это абсолютно правильный ответ, конечно. Антон, я тебя поздравляю. Верный выбор.
2: Спасибо.
1: Да, отличный трек Лирика, кассеты. Прямо сейчас на 26-м месте в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Уже, между прочим, 7 недель в чарте эта песня находится. Да, с чем мы можем Лирика поздравить. Антон, а тебя можем поздравить с победой еще раз. Эти аплодисменты в твою честь.
2: Спасибо, спасибо.
1: И классный мерч тоже для тебя. Я желаю тебе суперского настроения. Пускай приближающееся лето случится у тебя супер офигенно. Мы еще с тобой услышимся в крутом подъеме. Да, спасибо, спасибо. Пока-пока, классного дня.
2: Пока.
1: Больше гитов впереди. Обязательно послушаем LFR, Бен и Рейни Миллер. Body Talk сразу после The Weeknd. Take My Breath прямо сейчас.
0: Крутой подъем.

Али Фарбен, Рейн Миллер показывают, под какую мелодию нужно афишировать свой язык тела. Это Body Talk на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Потанцуем под левел с Авичи. Также I Don't Wanna Wait прозвучит, Дэвид Гетта, One Republic, Бригада У. Здесь тоже уже через 10 минут.

0: Плюс. Максимально летние звуки здесь на Европе Плюс. Прямо сейчас бригада уже рядом со мной, слева и справа. Привет, Вики, привет, Вэл.
1: Привет, привет. Привет. Я надеюсь, что кто-нибудь смотрел сейчас трансляцию, как вы пели. О.
0: Как ты чуть не упала на сцену
1: да,
0: здесь.
1: Да, тоже, да.
2: Да.
0: Но, слава богу,
2: это
0: все хорошо.
2: Это эффект Авичи.
0: Это его эффект. Вот и вторник подкрался незаметно. Неожиданно.
2: В целом, да, Миш, ты не поспоришь.
0: Что неожиданно у вас происходило?
2: Сегодня?
1: Все.
2: Еще минус 5 как будто на улице. Вот это неожиданно.
0: Пойду согреюсь под одеялом.
1: Давай,
2: удачи, Миш.
0: Пока.
2: До завтра. Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Новые правила оформления сделок с недвижимостью вступают в силу в России. Пьяных водителей теперь будут оформлять в 3 раза быстрее. И врачи рассказали, сколько времени можно находиться на солнце. Далее подробности. Новые правила оформления сделок с недвижимостью вступают в силу с 1 июля. РИА Новости сообщает о том, что подтвердить личность при дистанционных сделках с жильем можно будет при помощи биометрии. Для этого также понадобится электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Эксперты напоминают, что сертификат электронной подписи действует 12 месяцев, а подтвержденная биометрия 5 лет. Главный плюс нововведения – возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. Пьяных водителей теперь будут оформлять гораздо быстрее. Президент России подписал закон об упрощении процедуры. Поправки сокращают число документов, которые необходимо оформить сотруднику ГИБДД на нетрезвого водителя. Если раньше нужно было заполнять от 3 до 5 документов, то теперь все сведения будут содержаться в едином протоколе. Новые правила распространяются и на процедуру задержания автомобиля. Запись может делаться в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела. Все это должно упростить и ускорить работу гаишников. Тем временем российские власти начали разрабатывать требования безопасности к беспилотным автомобилям. Минпромторг, МВД и Институт НАМИ до конца года представят проект документа. Один из главных пунктов – это оснащение беспилотных машин бортовым устройством записи информации. Экспертам предстоит определить необходимый перечень параметров, которые черный ящик должен фиксировать в момент технологического сбоя или аварии. Напомню, ранее в Минтрансе сказали, что к 2028 году по нашим дорогам будет ездить уже как минимум 300 беспилотных грузовиков. Сейчас по нашим дорогам передвигается уже 90 беспилотных автомобилей. Врачи рассказали, сколько времени можно находиться на солнце без защитных средств. По словам медиков, безопасное время нахождения на солнце без защиты зависит от фототипа кожи и составляет в среднем от 5 до 30 минут. Для более светлой кожи это предел равный 15 минутам, для более темной составляет максимум 30 минут. Превышение этого лимита без использования защитного крема вызывает воспаление. По словам дерматологов, при ожоге необходимо сразу уйти в тень, охладить кожу душем или компрессом, затем нанести крем с алоэ вера или пантенолом. При этом не рекомендуется прикладывать лед. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 71 рубль 55 копеек. Евро тоже прибавил 85 рублей 45 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Ну, собрались?
1: Собрались, готовы.
0: Выдохнули?
1: Вдохнули?
0: Да, всегда забывай, сначала вдохни, потом выдыхай. Угу. Если выдохнешь сразу...
1: Будет плохо.
0: Будет утро воскресенье.
1: Да, доброе утро, как у вас дела?
0: Доброе утро.
1: У нас холодно стало резко, поэтому если до этого мы бесили вас своей жарой, вот, больше не бесим.
0: Сейчас будем ныть. Ну, в целом, из крайности в крайность, это, конечно, не то, что мы прям любим, но мы не можем с этим бороться внутри. Нет, я пытаюсь.
1: Ты пытаешься бороться с недовольством погодой?
0: Да нет, если честно, я вообще нормально всю погоду воспринимаю. Вообще, я
1: сегодня знаю.
0: Просыпаюсь, смотрю, надел шорты, смотрю в окно, думаю, ну переоденусь. Ну.
1: А вот ты молодец, я как-то не посмотрела. Я как-то спросила Алису, говорю, какая погода? Она что-то промямлила. И
0: у вас такие отношения? Вы позорили, что ли?
1: Нет, она просто тихо работала.
0: Алис, какая погода?
2: Какая погода?
1: Я услышала что-то, ну, я делала свои дела, я услышала до 14 градусов, а я услышала сейчас 14 градусов. Думаю, ага. О, ну если сейчас начнем, вообще будет тепло.
0: Ну, выглядишь так, как будто бы ты живешь одним днем.
1: Бабочка-однодневка.
0: Как будто бы завтра не наступит. Но наступит. У нас много планов. У нас и продолжается розыгрыш 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. В течение всего дня на Европе Плюс разыгрываем.
1: И супернаушники классные разыгрываем по случаю выхода фильма «Майкл».
0: Да, фильма о Майкле Джексоне. И наушники мы разыгрываем ровно вот. Ну, не прям те же, в которых он музыку записывал, но такой же фирмы.
1: Да.
0: Это будет все попозже. Начнем с бригады Music Awards.

0: часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Сегодня день хождения босиком. Ты же
1: любишь это делать?
0: О,
1: я обожаю ходить босиком. Да? Кстати, да, если я приду к вам в гости, тапочки не предлагайте. Хожу босиком всегда.
0: Ну, наоборот, лучше предложить. Ты же босиком придешь.
1: Нет, по улице я хожу не босиком.
0: А, все, хорошо. Поздравляю всех, кто...
1: Предложите сразу ванночку для ног, да, полотенце.
0: Вот, мыло. Можете, пожалуйста, во влажное полотенце закутать ноги. И постоять минут 10 на пороге. Так, номинация «След в музыке». Угу. Такая у нас сегодня. И первая – Ларин с треком «Эйфория». Против нее сегодня в номинации «След в музыке» бьется Шакира «Hips Don't Lie». Oh, baby, пытался, походу, Филе Коко. Ладно, забегайте в сообщество Европлюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: 7:12 в Москве. Вики.
1: Да, достаю конверт, вскрываю его.
0: А там 64% у победительницы в номинации «След в музыке». И сегодня это Шакира.
1: Слушай.
0: Наголосовали? Пожалуйста.

0: Ой, хорошо.
1: Хорошо, да?
0: Да.
1: Классный трек.
0: Да, классный трек. 7:18 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, расскажу вам про новый тренд, бьюти-тренд. Да, ты знаешь, что такой легкий, даже ты его сможешь соблюдать.
0: Да ты что?
1: Угу.
0: Думаешь,
1: ты,
0: уже пора?
1: Я, Леха, наш звукореж, все сможем.
0: А уже пора?
1: Пора, да.
0: Пора бы начать следить за собой.
1: Это, да, модная тенденция.
0: Там нужно деньги тратить?
1: Немножко можно, но можно и не тратить.
0: О, хорошо. Вот вторая часть, мне очень нравится твое предложение. Впереди Викини с бригадой на Европе+.

0: Да, это Марк Дан и Джованни Ричи в «Бригаде Уны» в Европе Плюс. 7:25 в Москве. Вики, пожалуйста.
1: Рассказываем.
0: Вики Ньюс в «Бригаде У».
1: Начнем с этого. Ученые из Южной Америки бьют тревогу. Макаки очень сильно поправились. За последние четверть века они прям поднабрали.
0: Сильно болели и потом поправились? Они в этом смысле,
1: нет,
0: да?
1: Они поднабрали. Угу. Подобрели, так сказать.
0: Ну, не от плохой жизни, очевидно.
1: Не от плохой жизни. И говорят, что всему виной глобальное потепление. Но это достаточно странно, потому что обычно, чем теплее, тем животные более мелкие и легкие.
0: Да.
1: Но обезьяны говорят, не знаем, жизнь слишком хороша. И ученые говорят, ну как бы их попросить похудеть?
0: Нет, ну вообще я прекрасно макак понимаю, потому что, ну... Видимо, я не сильно далеко от макак ушел в эволюции. Обычно летом не хочется есть. И обычно летом ты худеешь.
1: Но?
0: Но не в моей семье.
1: Ну ладно, подожди, ты устраняешь всегда летом, мне кажется.
0: Ну нет, это просто изнурительные тренировки и фантастическая генетика. Только в этом сути все. А в остальном нет, я летом с удовольствием ем и мясо.
1: И не только мясо.
0: И не только мясо, да. Вот и я всегда восхищаюсь людьми, которые кусочек арбузика, и можно до конца августа не есть.
1: Да, или вот 3 черешенки я съем. Зачем черешню покупал?
0: Да.
1: Чтобы съесть 3?
0: Но, если честно, вживую я никогда не видел, чтобы человек останавливался на 3 черешнях. Видел только, смотрел только видео. А это интернет.
1: Это ИИ.
0: Там за кулисами, там это последние 3 черешенки в кадре.
1: Наверное, да. Mm-hmm. Но я немножечко переживаю, потому что мы же все-таки действительно произошли, возможно, от обезьян, да, mm-hmm. скорее всего. И если так, то, получается, мы связаны, генетически очень похожи, и не хотелось бы толстеть от глобального потепления.
0: Так мы уже опередили, это наша территория, мы изначально начали толстеть, а макаки к нам просто уже присоединились, конечно, не переживай.
1: Ну ладно. Но, с другой стороны, это в Южной Америке, у нас может быть вообще по-другому.
0: Да, да, там же вообще.
1: Мы толстеем зимой. Итак, бьюти-тренд этого года называется Tired Girl. Уставшая девочка. Очень легко, значит, должен быть такой тон не идеальный, немножко потекший. Карандаш тоже потекший. Макияж такой, знаешь, который уже, такой поживший.
0: Да.
1: И немножко гранжевый.
0: Утро воскресенья.
1: Да, как будто ты в субботу лег, не смыл макияж,
0: подожди,
1: в воскресенье проснулся.
0: Сейчас я тебя удивлю. Smoky Eyes.
1: Ну, не совсем Smoky Eyes. Ну, ты меня удивил, конечно.
0: Ага.
1: Вау.
0: Ага.
1: Но...
0: Спасибо. Чувствую себя трехлеткой на утреннике, который рисунок маме нарисовал.
1: Молодец. Но Smoky Eyes — это красиво. А тут должно быть такое некрасивое, и чтобы подчеркнуты были синяки под глазами. Но, ребята, мы все в тренде, не надо даже ничего делать.
0: Но
1: после зимы я просто все время tired girl.
0: Мы тут как и с макаками опередили время. А еще приятнее, что перед тем, как ты рассказала новость, сказала, что и мне, и Лехе, даже готовиться не нужно. Легко, это без денег сделаем. Давай пять, подруга. Это я Лехе сейчас отбила, если что.
1: Я знаю.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на вторник, 26 мая.
1: Умные, позвольте другим людям что-то решить за вас.
0: Тельцы, не стоит влезать в чужие дела, даже если очень хочется.
1: Близнецы, ожидайте успех в различных соревнованиях и конкурсах.
0: Раки, избегайте болтунов и больших сплетников.
1: Львы, хороший спокойный день без эмоциональных потрясений.
0: Дева, нам не стоит идти на ухищрения ради мимолетной выгоды.
1: Весы, уже начинайте ценить то, что вскоре у вас появится.
0: Скорпионы, окружающих восхитит ваш взгляд на многие вещи.
1: Стрельцы, вы наконец увидите возможности, в которых раньше не замечали.
0: Козероги, команда единомышленников и друзей не позволит вам заскучать.
1: Водолеи, все будет даваться на удивление легко и быстро.
0: Рыбы, представители знака, попадут в какой-то щедрый денежный поток.

0: Дайв, у меня это Зейн, бригадю на Европе Плюс, 7.36 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Как у тебя самочувствие?
1: Прекрасно.
0: Температура?
1: Нет.
0: Давление?
1: Нет.
0: Сатурация?
1: Я начинаю пережимать.
0: Ты готова к полету?
1: Я готова к полету, и мне нужен напарник. Или напарница.
0: Да, если испытываете непреодолимое желание попасть в эфир и блеснуть в нем, первой мысли с Вики.
1: Звоните.

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу ТОП IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Александр из города Липецка.
2: Привет, привет.
0: Привет, Саша. Привет, Липецк. Саша, у тебя сегодня как вообще с настроем? Вот ты проснулся, и вот какая у тебя была первая мысль?
1: Первая мысль?
2: Угу.
1: Дождь идет, и это плохо.
2: Саш, все, мы совпали, победа.
0: Дождь идет, и это плохо, дождь идет, и я пойду. Саш, ты сегодня с Вики играешь?
2: Точно так же я думала.
0: Вики, ты сейчас уйдешь, а вернешься звуком практически приготовленного супчика. Бульончика.
2: Я люблю звуки бульончика.
0: До свидания.
2: Давай. Саш, удачи.
0: Саш, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. По очереди я буду озвучивать тебе каждое. Каждое будет завершать первым, что приходит в голову. Потом то же самое сделает Вики, когда вернется. И если где-то мысли совпадут, хотя бы один раз, подарок твой. Ты готов?
1: Так, точно.
0: Вперед. Я человек рукастый. С легкостью могу...
1: Сделать что-то.
0: Сделать что-то. Впервые я влюбился...
1: В юном возрасте.
0: В юном возрасте. Угу. Из меня вышел бы прекрасный преподаватель по...
1: Физкультуре.
0: Физре, угу. Кажется, я где-то вас видел. А, вспомнил!
1: Это было в библиотеке.
0: Угу. Ну и последнее. Никогда, слышите? Никогда не дарите девушке на первом свидании.
1: Цветы?
0: Цветы. Ну, допустим. Внимание, возвращается Вики. Не помогут крики. Как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю. Это же кипящая вода в кастрюле?
2: Да, да, да.
0: Бульон, да?
2: Ну, практически.
0: Из яблок, арбуза.
2: Бывает на молоке.
0: Так, Саша молодец. Ты знаешь, как будто бы многие знакомые, друзья, коллеги, возможно, руководство слушало Сашу, потому что Александр отвечал очень обходительно.
2: Да?
0: Да.
2: Ну, давай.
0: Не прикопаться, погнали. Я человек рукастый, с легкостью могу...
2: Что-нибудь мастерить. О, да, серьезно?
0: Сделать что-то.
2: Вот.
0: А как же легендарное путешествие твоего указательного пальца в мир герметика?
2: Да, но, знаешь, много путешествий было у моего пальца.
0: Окей. Саш, ну неожиданно, да, победа уже есть. Победа уже есть.
2: Но мы много всего можем делать этими руками.
0: Ну, быстро добьем остальное. Впервые я влюбился...
2: Впервые я влюбился... Ой, ну, у меня столько было любови, ну, да, в детском саду.
0: В юном возрасте. Из меня вышел бы прекрасный преподаватель по...
2: Математике.
0: Нет, физре.
2: Нет, тут вообще нет. Да.
0: Кажется, я где-то вас видел. А, вспомнил!
2: Вспомнил. В магазине.
0: В библиотеке. Никогда, слышите, никогда не дарите девушке на первом свидании...
2: Сковородку.
0: Че ты врешь, а? Мы же тебе подарили.
2: Ну, не на первом же свидании. Если бы на первом подарили, я бы расстроилась.
0: Ну, тоже верно.
2: Странный намек.
0: А вот у Саши цветы.
2: Цветы дарите. Искусственные не дарите.
0: Саша, есть победа. Лови подарок.

0: Саша, роскошный, такой приятный на ощупь и цвет свитшот теперь твой. Поздравляем!
1: Поздравляем!
2: Спасибо вам большое, бригаду. Если бы не дочь, я бы к вам не дозвонил, честно.
0: О, дочке привет.
1: Дочке привет, передавай.
0: Ну, получается, дочке и свитшот. Угу. Звони еще, счастливо. Пока.
2: Пока, спасибо.

0: Boys, бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди сончик, в котором будем удивлять самого себя. Точнее, вспоминать моменты, когда вы удивили самого себя.
1: Ну вот, например, я в воскресенье себя удивила. Не только себя, но и своих друзей, которые мне после вечеринки, я спала, после вечеринки пишут в 7 утра: «Вики, доброе утро, приезжай к нам!» Я такая: «А почему бы нет? Это же весело».
0: А они хорошо тебя встретили? Может, у них был спор? Ну, просто напишем, она точно не приедет.
1: Не-не, они хорошо меня встретили.
0: Да-да-да. И ты еще раньше них ушла потом, да?
1: Да, у меня очень крепкие друзья с хорошим здоровьем.
0: Ребята, расскажите, когда вы самого себя удивили?
1: Отправляйте голосовые нам.
0: На сайт europaplus.ru, там прям появится окошечко, написать в эфир. И отправляйте голосовое сообщение или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 12+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
9: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись!
0: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
0: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: 2-3 check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, как и чем вы удивили самого себя. Напомню, теперь сообщения мы принимаем и на сайте europlus.ru. Прям есть специальная кнопочка «Отправить сообщение».
3: Везде принимаем.
2: И текстовые, и голосовые. Mm. Но первое текстом. Пишут: «Привет. Я очень, что немаловажно, удивила себя, когда смогла сделать параллельную парковку.
3: Вау.
2: Раньше этого избегала. Ты знаешь, сестра...»
3: А все избегают, да?
2: Ну, ты знаешь, я знаю все примочки, как парковаться правильно. То есть, там, боковое зеркало увидит то, потом вывернет руль. Но каждый раз я призываю всех богов помочь. И чтобы в тот случай, когда у меня не получилось, рядом не было свидетелей. Потому что если не получится один раз, там начинается. Ну и еще одно.
4: Доброе утро, Европа Плюс. А я себя первый раз удивил, когда спрыгнул с 3000 метров с парашютом. Было, конечно, страшно, но я это сделал.
2: Слышала? Змея у человека там где-то

0: Москве 8 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Выявлен новый случай заражения опасным хантавирусом. Врачи рассказали, что не следует есть перед сдачей ЕГЭ. И серпентологи развеяли главные мифы о змеиных укусах. Далее подробности. Новый случай заражения хантавирусом выявлен в Испании. Инфицирование подтвердили у пассажира того самого круизного лайнера, пассажиры которого сейчас находятся на профилактическом карантине. Напомню, вспышка хантавируса произошла на теплоходе, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Минздрав Испании сообщил, что новый случай хантавируса был выявлен уже внутри действующей системы контроля, поэтому он не меняет уровень риска для населения Испании. Новые учебники по информатике получат старшеклассники. Минпросвещение готовит обновление учебной литературы, которая будет включена в федеральный перечень уже в 2027 году. Министр Кравцов подчеркнул, что интерес к информатике со стороны выпускников стабильно увеличивается, что доказывает рост числа выпускников, которые выбирают сдавать именно этот предмет на ЕГЭ. Напомню, ранее в России разработали проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, в который вошло 16 обязательных предметов. Еще немножко об учебе. Что не следует есть перед сдачей ЕГЭ? Ответ на этот вопрос нашли врачи. Они рекомендуют перед экзаменами ни в коем случае не начинать диеты, а также пробовать новые продукты. Вместо этого следует отдать предпочтение легким, но сытным завтракам. Это, например, каши, яйца, молочные продукты и фрукты. Медики советуют накануне и в день экзамена избегать переедания, а также жирной, жареной, острой пищи, больших порций сладкого, которые вызывают резкие скачки сахара в крови и последующую сонливость. Врачи добавили, что в такой период хорошо помогает умеренный, но регулярный прием жидкости, воды или чая. А вот от кофе и газировок лучше отказаться. Врачи тем временем рассказали, что нужно делать при укусе змеи. Первонаперво следует отойти от змеи на безопасное расстояние, запомнить время укуса и сразу же вызвать скорую помощь. До приезда врачей также следует обездвижить укушенную конечность, снять все украшения и пить много воды. Чего категорически не стоит делать, так это накладывать жгут, прижигать место укуса или отсасывать яд из ранки. Все эти меры не только неэффективны, но и могут вызвать дополнительные осложнения. Серпентологи напоминают, что змеи никогда не нападают первыми, но если на змею наступить, то она, скорее всего, в долгу не останется. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 55 копеек. Евро тоже прибавил 85 рублей 45 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет. Доброе утро.
0: Спасибо, что поддержала.
1: Я всегда тебя поддержу.
0: Да. Не было ощущения, что я, ну вот это, знаешь, неловко, как будто была какая-то супер-экстра неловкость.
1: Нет.
0: Ничего не хочешь сказать?
1: Нет. Кстати, ничего не хочешь рассказать?
0: Я? Так. Да нормально. Хотел сказать, что воду отключили, но я даже не знаю, отключает или
1: нет. У тебя отключили воду?
0: У меня газовая колонка.
1: О, ты что, это специально, да? Вот где бы похвастаться, просто вот вклиниться в любой момент. А у меня, кстати, газовая колонка.
0: Да, на улице, правда. Но! Что нам? Лишняя физподготовка. Так, этот час сулит нам приятности исключительные, потому что уже через минут 40 кому-то достанутся легендарные наушники, в которых Майкл Джексон записывал свою музыку. А вот, все потому, что уже на этой неделе выходит фильм «Майкл».
1: Обязательно идите в кино. Сегодня, кстати, «Кинокайф». Наши слушатели посмотрят первыми.
0: Сегодня, во вторник?
1: Да.
0: Ого, интересно. Ну, а прямо сейчас давайте-ка поиграем в «Эвридейку».
1: Кстати, в «Эвридейке» сегодня разыграем билетики на Ваню Дмитриенко.
0: Да, уже 2 августа Ваня даст стадионный концерт в Лужниках. И классно будет поприсутствовать на этом легендарном событии. Поэтому
1: звоните.

0: Рок и Portugal The Man, бригадюр на Европе Плюс, 8.06. В Москве у нас впереди Everyday, в которой будем разыгрывать билеты на концерт Вани Дмитриенко. А пока что...
1: Полетаем куда-нибудь?
0: Присаживайтесь.
1: Давай.
0: Летим в страну, где есть столица, где есть улица, которая называется улица Винни-Пуха.
1: Улица Винни-Пуха? Где она? В Англии?
0: Нет. Какой там Винни-Пух? Там Паддингтон.
1: Америка?
0: Нет.
1: Штаты? Нет.
0: Хорошо, еще подсказка.
1: Помогите!
0: В этом языке слово «просто» означает «прямо». Ну, там есть слово «просто». Просто-просто. Вам куда? Если хотите сказать
1: «Сербия»?
0: Вам просто. Нет.
1: Чехия?
0: Нет.
1: Не знаю, помогите!
0: Ну, там еще есть улица Винни-Пуха в столице.
1: Ну ладно, не знаю.
0: Польша.
1: Польша.
0: Польша. Угу. Там в чартах Милки и Дэвид Гетта с треком Just The Way You Are.
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Everyday в бригаде Уны Европе Плюс. Начинается, кто нам позвонил. Алло, привет.
1: Алло.
2: Алло, привет, привет.
0: Привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, как зовут тебя?
0: Как тебя зовут?
1: Я Алена.
0: Алена? Алена, где ты живешь?
1: Я из Москвы.
0: Из Москвы?
2: Классно.
0: А чем ты занимаешься? Что делаешь сейчас?
1: Я сейчас еду в школу.
0: В школу?
2: А в каком классе учишься?
0: Скажи честно, преподавать или еще учиться?
1: Учиться.
0: Учиться? А какой класс?
2: Какой класс?
1: Шестой.
2: Классно.
0: Алло. Ну, какое-то есть призрачное ощущение, что у тебя есть какие-то планы на лето в Москве.
2: На концерт Вани Дмитриенко.
0: На 2 августа.
2: Угу.
1: Да, есть такие планы.
0: Ален, за всех шестиклассников. Прямо сейчас будем сражаться за билеты. Вики, тебе кое-что перечислят.
2: Угу.
0: Ты просто внимательно слушай, а потом будет задание.
2: Хорошо?
1: Угу. Да, хорошо.
2: Давай,
0: Алена,
2: пробуйте.
0: Удачи. Начали.
2: Шелк, силуэт, настоящая, ртуть, капкан, прятки, Цветаева.
0: Ален, как думаешь, есть ли здесь что-то лишнее?
1: Я думаю, настоящая или прятки.
0: Так, а почему?
1: Ну, потому что все это у песни Вани Дмитриенко, я точно знаю, вот силуэт, ртуть.
0: Угу. А
1: вот прятки я вроде не слышала.
0: Не слышала?
1: И настоящая, вот их не слышала.
0: Но с другой стороны, прятки на то и прятки, их сложно найти. Ну, давай еще раз послушаем список. Давай еще, вот внимательно, Ален.
2: Шелк, силуэт, настоящая, ртуть, капкан, прятки, Цветаева.
0: Нет ощущения, что что-то из перечисленного, ты как будто бы вот... Не ты, ты не слово в тебя попало, а ты в это слово попала. Как будто бы и вырваться оттуда не можешь. Такое оно, знаешь.
1: Последнее, что еще раз было?
2: Цветаева.
1: Вот последнее я тоже не помню. Давайте будет последнее.
2: Давай не будет.
0: Нет, давай.
2: Давай будет последнее.
0: Давай, Илюн, сразу после игры переслушаем всего Вани Дмитриенко.
2: Ага.
0: Ну а пока что еще раз список, быстренько.
2: Шелк, силуэт, настоящая ртуть,
0: капкан,
2: прятки, Цветаева.
1: Капкан.
0: Алло!
2: Это капкан, это же песня у Мота, а остальные все у Вани Дмитриенко.
0: Мы тебя поздравляем! 2 августа ты идешь в Лужники на первый стадионный концерт Вани Дмитриенко. Поздравляем!
2: Ю-ху!
1: Я так рада, спасибо большое.
2: И мы рады. Звони еще.
0: Да, ну и хорошего учебного дня. Счастливо!
2: Пока!
0: Пока.

0: Тутя, Даваня, Дмитриенко, Бригадю на Европе Плюс, 8.19 в Москве. У нас впереди фактовый зал, в котором мы сегодня встретились в офисе, в рамках которого с Вики. Начали молча готовить факты и выяснили, что вместо обещанных рыб мы подготовили птиц.
1: Птиц, да. Ну, и те классные. Почему про них не поговорить?
0: И те существуют. Да. А нам больше-то и не нужно. Впереди фактовый зал, Бригадю на Европе Плюс.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
4: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес, от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.

0: или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 7267.
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77 33 00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: это Богдан Медведи, Бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Полетаем?
1: Полетаем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр. Браво. Птичка.
1: Да, спасибо, спасибо, очень приятно.
0: Ты же тоже?
1: Я тоже птичка.
0: Да?
1: Все мы птички.
0: Да. Какая ты?
1: Пёстренькая.
0: Пёстренькая?
1: Угу. Итак, все мы знаем, что кукушки подкидывают яйца в чужие гнезда.
0: Ну, надеюсь, на этом не все в факте твоем.
1: Нет, мы это все знаем. Естественно, важно, чтобы новая мать не заметила, что какое-то левое непонятное яйцо.
0: Ну, кстати, это всегда был вопрос. Яйцо же должно отличаться.
1: Оказывается, эволюция все продумала. Яйца кукушек поразительно похожи на яйца хозяев по цвету, размеру и рисунку пятнышек. Поэтому птицы не всегда замечают обман. Более того, каждая самка кукушки специализируется на каком-то одном виде птиц. Например, вот эта кукушка специализируется на яйцах зябликов.
0: Да ты что?
1: Да. То есть у них передается это генетически от матери к дочери.
0: Ага.
1: Вот.
0: То есть изначально первые кукушки, так, вас 40 штук.
1: Несите акварель.
0: Ты за зябликов, у тебя дятлы.
1: Вообще непонятно как. Но это зависит от того, где они, собственно, живут, где обитают. То есть, например, у кукушек из Подмосковья будет совершенно одно яйцо, а у кукушек из Дальнего Востока будет другое яйцо.
0: Интересно.
1: В зависимости от тех птичек, которые рядом живут.
0: Ого.
1: Да, да. И, собственно, эволюция так подгадала, что вот эти яйца, они с каждым годом все больше и больше похожи.
0: Ничего себе.
1: Опасно, опасно.
0: Так дойдет до того, что и птенцы будут похожими на тех, кому подкинули.
1: Да.
0: Интересно.
1: Я соловей.
0: Ку-ку. Так.
1: Да, ну, кстати, кукушки, простите, последнее скажу, что они, оказывается, не такие плохие, на самом деле, матери. Потому что, кажется, что не очень. Они просто санитары леса, они едят всякую гадость, всяких ядовитых жучков. А у них кукушата, совсем малыши, у них еще нет ферментов, которые могут перерабатывать эти штучки. И кукушки просто понимают, что сами выкормить не смогут.
0: То есть они вообще никогда не воспитывают своих детей?
1: Mm-mm.
0: Интересно, бизнес-вумен. Я начну издалека. В 30-х годах прошлого века для борьбы с вредителями сахарного тростника, естественно, в Австралию, заметь, да, в прошлом веке в Австралию все завозили, чтобы с чем-то бороться, в итоге все это распространялось там и стало практически сорняком. Но вот тогда в Австралию завезли земноводных под названием жаба ага. Хотя все мы понимаем, жаба ага, вот такая вот она. Естественно, они потом расплодились и сами стали проблемкой. Превратились в опасность, но только уже для хищников, которые на них охотились. Потому что эти жабы, они очень ядовитые. Но некоторые хищники все-таки приспособились поедать...
1: Им бы туда кукушку.
0: Кстати, да. Без вреда. И вот самое изящное решение нашли австралийские молукские ибисы. Это птички с огромным клювом. И, возможно, я просто думал, что это в целом все длинноклювые птички так поедают жаб. Оказывается, вот где все началось, скорее всего. Они научились по несколько раз подбрасывать жаб в воздух, чтобы обезвредить добычу. Потому что в процессе вот таких вот манипуляций жаба испытывает стресс и активно выделяет весь накопленный яд. Подкинула яд в сторону. Еще раз. Остатки яда в сторону. Еще раз. Уже чистенько. И потом... Птичка на всякий случай еще вытирает жабу от рабу.
1: А интересно, с рыбы фугу так сработало бы?
0: Я думаю, все зависит от реакции конкретной особи фугу. Если успеет раздуться прямо в клюве, то победа за фугу. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Клара и Кайза, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.33 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Кукушки или ибисы? Внимание. 61% победителей сегодня. Угу. И сегодня это ибисы.
1: Спасибо. Поздравляем.
0: Спасибо. Я так подумал, что это как-то, ну, неудобненько вышло перед рыбами.
1: Рыбки?
0: Давай завтра все-таки о рыбах.
1: Да, попробуем.
0: Поговорим. Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 33 Москве, гороскоп на вторник, 26 мая. Овны, позвольте другим людям что-то решить за вас.
1: Тельцы, не стоит влезать в чужие дела, даже если очень хочется.
0: Вики, близнецы, вы даете успех в различных соревнованиях и конкурсах.
1: Раки, избегайте болтунов и больших сплетников.
0: Львы, хороший и спокойный день для безэмоциональных потрясений.
1: Девы, не стоит идти на хищрение ради мимолетной выгоды.
0: Весы, уже начинаете ценить то, что вскоре у вас появится.
1: Скорпионы, окружающих восхитит ваш взгляд на многие вещи.
0: Стрельцы, вы наконец увидите возможности, которых раньше не замечали.
1: Козероги, команда единомышленников и друзей не позволят вам заскучать.
0: А водолеи, все будет даваться на удивление легко и быстро.
1: Рыбы, представители знака, попадут в какой-то щедрый денежный поток.

0: Шоу «Диско машин» Бригадю на Европе Плюс, 8:36 в Москве. Продолжаем каждое утро дарить подарки. Благодаря Майклу Джексону в том числе.
1: Да, уже в четверг на все экраны страны выходит этот прекрасный фильм «Майкл». Сегодня наши слушатели посмотрят первыми.
0: Да. Ну, а если вы хотите ворваться в битву за легендарные наушники, в которых Майкл Джексон записывал свои легендарные треки, напишите нам кое-что на сайт europlus.ru. Там появилась кнопочка «Отправить сообщение».
1: Да, вы пишите там ответ и, естественно, номер телефона свой и имя.
0: На сайт europlus.ru.
1: Да.
0: «Отправить сообщение».
1: Вот на сайт europlus.ru.
0: Удобная кнопка такая кликабельная. Ну, а теперь вопрос. Ну вот мы все Майкл Джексон.
1: Ага.
0: А у человека-то есть второе имя.
1: Угу.
0: Майкл такой-то Джексон.
1: Вот. Какой?
0: Какой? Пишите, впереди Майкл, Бригаде У на Европе Плюс. Бригада
2: У. Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
4: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
1: Что объединяет всех людей?
2: Любовь.
1: Теплее.
2: Деньги.
1: Ну, тоже тепло.
2: Хорошая погода.
3: Ну, это буквально тепло.
2: А что именно?
1: Конечно, вкусно покушать.
4: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
5: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева, 18, Кирова, 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
7: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева, 59, и Весенний, 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом «Джетур». Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники «Джетур» с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке «Джетур», комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Открывается еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: в бригаде.
1: Слыхали? Мама. Это Майкл.
2: Угу.
1: Я, кстати, только об этом узнал, когда мы готовились к этой игре.
2: А вот теперь знаешь.
1: Легенда.
2: Угу.
1: 8.43 в Москве. Майкл в бригаде У на Европе Плюс начинается. Уже послезавтра этот фильм можно посмотреть на всех экранах страны. Выходит он при поддержке Европа Плюс. Невероятная история. Очень красивая. Естественно, драматичная.
2: Очень музыкальная. Вот прям вам точно хватит и танцев, и песен, и исполнений. Потрясающе.
1: А, одним словом. Ну, если не ставить пробелы, от создателей «Богемской рапсодии».
2: Да.
1: Так, у нас есть Маша. Маша, привет.
2: Машуль, привет.
3: Алло. Привет, привет.
2: Привет.
1: Привет.
2: Ты откуда?
3: Рад вас слышать.
1: Взаимно, Маш. Где ты живешь?
3: Алло.
1: Где ты живешь, Маш?
3: Воронеж.
2: Воронеже.
1: Прекрасно. Маш, знакомься. Здесь же есть еще и Константин. Кость, привет.
4: Да, привет, ребята.
1: Привет.
2: Костя, а ты какой город представляешь?
4: Нижний Новгород.
1: Нижний Новгород, Нижний. Прекрасно. Угу. Ребята, как же звучит второе имя Майкла Джексона? Майкл?
3: Джозеф.
2: Джозеф, да.
1: Знаете, хочется вот так в качестве аперитива, ну, чтобы на правильную какой-то, правильный настрой какой-то был к игре, сразу, Кость, и тебе, Маша, и тебе подарить караоке-систему. Сразу.
2: Сразу?
1: Прям сразу.
2: Мне нравятся такие игры.
1: Прям вот сразу.
4: Спасибо.
1: Ну, очевидно, ребята заслуживают. А теперь...
2: Будем бороться за главный подарок.
1: Будем бороться за наушники. В таких наушниках Майкл записывал свои легендарные хиты. У нас есть легендарные треки Майкла Джексона. С ними и будут связаны вопросы. Начнем с трека «Beat It».
2: Первый вопрос тебе, первый факт тебе. Идею для песни Майкл придумал во время бейсбольного матча, когда впервые оказался на игре любимой команды «Атлетикс». Это правда или нет? Как ты думаешь?
3: Думаю, что да, правда.
2: Нет, на самом деле этой песней Майкл хотел показать, что не обязательно лезть в драку, ведь ее можно просто избежать. «Beat it» как раз переводится как «уходи».
1: «Beat it! Уходи!» Тоже хорошо. Костя, вопрос, связанный с этой же песней, точнее факт, правдивый или нет, выбирай ты. Во время записи гитарной партии песни в дверь студии постучал техник, который не знал, что звук уже пишется. Майкл ничего не стал менять, в итоге стук остался в треке. Правда или нет?
4: Правда.
1: Правда!
2: Да. Мне кажется, это в стиле Майкла, да?
1: Да. 1-0 в пользу Кости. Переходим к следующему треку, который называется «Who is it?».
2: Итак, Машуль, песня является абсолютным рекордсменом по количеству живых исполнений на шоу Джексона. На нескольких стадионах Майкл исполнял эту песню трижды за один концерт. Правда это или нет?
3: Наверное, нет.
2: Правильно. Наоборот, кстати, в концертных турах Майкл почти не исполнял эту песню.
1: О, Кость, все в твоих руках. В клипе на эту песню Майкла почти вообще нет в кадре. Вместо него снимался дублер. А все потому, что сам Джексон отказался продолжать участие в съемках после того, как слегка поругался с режиссером клипа Дэвидом Финчером. Правда или нет?
4: Ну, похоже на него. Пусть будет правда.
1: Майкла ведение сдано. Да! Да, Костя!
2: Поздравляем тебя!
1: Победа твоя!
4: Спасибо!
1: И к караоке-системе ты получаешь еще и легендарные наушники Fostex. Поздравляем!
4: Спасибо, спасибо, ребята!
2: Машу, Костя, звоните еще и все в кино.
1: Счастливо!
2: Пока!
4: Пока-пока!
3: Спасибо большое! До свидания, до свидания!
0: Майкл в бригаде У!

0: Save the Night. Идеальный трек для каких-то финальных титров. Mm-hmm. На Литфанк, Бригаде У на Европе Плюс. Но у нас не финал, у нас все продолжается. Между прочим, саундчек в том числе. И в саундчеке сегодня просим вспомнить, чем вы в последний раз себя самого любимого удивили.
1: Ну вот удивляешь себя, когда деньги остаются на карте до зарплаты.
0: Да. Да, да. Сразу думаешь, так, я потратил что-то пропустил. Из заначки. Нет, я что-то потратил.
1: Нет, мне кажется, я не заплатил за ипотеку.
0: Да, да, да, да. Это все туда же. Ребята, отправляйте голосовые нам на сайт europlus.ru. Там есть специальная, очень удобная кнопка.
1: Написать в эфир.
0: Отправить сообщение, написать в эфир. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: богатстве? Столько условий!
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
19: europaplus.ru.
20: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Саундчек. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 8:56 в Москве. Сегодня в Саундчике вы рассказываете, чем вы удивили сама у себя.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, Питер. А я себя удивил. 5 лет назад, когда у меня старшему ребенку было 12, у меня родился еще сын, а через 2 года еще, а сейчас в сентябре я жду дочку. Всем привет и большого здоровья.
2: Спасибо, и тебе большого здоровья.
3: Привет жене.
2: Привет вашей большой семье. Ну и еще одно сейчас будет. Вот вроде ситуация с другим произошла, но приятно, как будто бы с тобой.
5: Привет, бригада У, привет, Европа Плюс, привет, страна. Однажды себя очень сильно удивило, когда работаешь на нескольких работах, и я пришла за зарплатой, как обычно это бывает в определенный день именно этой работы. А мне бухгалтер говорит: а ничего, что вы не получили аванс? Я такая: как не получила аванс? Он говорит: да, вот у вас еще до сих пор лежит аванс. И было очень приятно и удивительно сразу же получить полностью всю зарплату.
2: Вот, Вики, когда ты помнишь вообще хотя бы один случай в жизни, когда
3: ты забыла зарплату?
2: Ты полностью получила зарплату, потому что забыла аванс.
3: Mm-mm.
2: Нет?
3: А
2: потому
3: ты?
2: Не помню. Память у меня плохая, у тебя, к сожалению, хорошая.

0: Москве 9 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Японская правительственная делегация прибыла с визитом в Россию. Важная станция метро готовится к открытию в Москве. И эксперты рассказали о правилах употребления клубники. Далее подробности. Японская правительственная делегация прибыла с визитом в Россию. РИА Новости сообщает о том, что в составе делегации представители Министерства экономики и Министерства иностранных дел Японии. Ожидается, что японские чиновники проведут переговоры на правительственном уровне. Визит продлится несколько дней. По некоторым данным, японцы приехали для того, чтобы обсудить защиту своих активов в России. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что если правительство Японии действительно хочет обеспечить интересы своих корпораций в нашей стране, то начинать следует с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса, политической атмосферы. Мошенники начали использовать сезон отпусков для кражи денег россиян. РИА Новости сообщает о том, что телефонные преступники начали рассылать якобы рекламные сообщения с выгодным предложением. Такие ссылки ведут на поддельные сайты по бронированию билетов с перелетом, например, во Вьетнам. Как только жертва вводит там данные своей банковской карты, все деньги уходят злоумышленникам. Будьте бдительны и не открывайте ссылки, отправленные неизвестными. Московское метро становится больше с каждым днем. Сегодня стало известно о завершении проходки туннеля между станциями Щелковская и Гальянова. Туннелепроходческий механизированный комплекс «Галина» диаметром 6 метров за полгода непрерывной работы проложил 1 километр 700 метров пути. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что через два года 160 тысяч жителей Гальянова получат свою станцию метро. Напомню, Арбатско-Покровская линия – одна из самых протяженных радиальных линий столичного метрополитена. Она связывает сразу 14 районов. Эксперты рассказали, как избавить клубнику от личинок. По словам экспертов, для того, чтобы ягоду покинули невидимые глазу паразиты, достаточно в литре воды растворить столовую ложку соли. Затем в соленый раствор на 5 минут помещают ягоду. Как только личинки отделяются от ягод, клубнику следует промыть проточной водой. Врачи напоминают, что личинки мушек дрозофил не опасны для человека, но поврежденная дрозофилой ягода очень быстро портится. Эксперты добавляют, что наличие личинок в клубнике, скорее всего, означает, что растение не прошло интенсивную обработку пестицидами. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 55 копеек. Евро тоже прибавил 85 рублей 45 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Вики, о чем ты мечтаешь?
1: Я мечтаю
0: данный
1: о чем?
0: Момент.
1: Данный момент
0: вот о первое,
1: чем?
0: Что было
1: бы. Кофе хочу.
0: Кофе?
1: Да.
0: Это какая чашечка будет за сегодня?
1: Первое, хочу капучино на миндальном.
0: А, именно капучино на миндальном будет
1: хочу
0: первое.
1: Капучино на миндальном, да, с корицей.
0: То есть твой организм еще не встречался с кофе вообще? Или именно с капучино
1: именно
0: на
1: с
0: миндальном
1: капучино.
0: С корицей?
1: Именно с капучино на миндальном с корицей.
0: А что уже было?
1: Обычный кофе черный. Сколько-то.
0: Чувствуете, как скучно Вики пьет этот напиток. Ничего даже искусственного.
1: Хорошо, а о чем ты мечтаешь?
0: Мечтаю когда-нибудь запомнить все населенные пункты страны.
1: Это нереально.
0: Я знаю. Но мечта же, она должна быть, вот, ну, стремиться к ней. Ну, и не достичь.
1: Ну, давай станем чуть-чуть ближе к твоей мечте, попросим наших слушателей нам написать. Пишите, кстати, нам на сайт europlus.ru, там появилось такое окошко «Написать в эфир». Вот туда тыкайте и пишите, где вы живете, как называется населенный пункт, как вас зовут, номер телефона и что-нибудь интересное.
0: Это ну, и вообще пишите. Будет идеально, если вы что-то интересное напишите о своем населенном пункте. Мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты, Фром?» в бригаде У на Европе+.

0: Swim, это BTS, Бригадюн на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем «Откуда ты from», давайте слушать хиты, которые снова стали хитами. Не, они были хитами.
1: Но потом просто про них немножко забыли.
0: Они внезапно все стали клипами, потому что под эти хиты начали снимать видосики в интернете. И вот чтобы снять классный видос под этот трек, который мы услышим, песню надо сильно ускорить.
1: Интересно.
0: Пока что слушаем оригинал. September, Cry for You.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 11 минут в Москве. Откуда ты промо в бригаде Уны и Европе Плюс начинается. И мы сейчас будем приветствовать человека, который зацепил. Буквально мы попались на крючок его дерзкого сообщения, которое звучало как вызов. Цитата. «Люблю географию, угадай город с пяти нот». Сейчас проверим, Витя. Сейчас проверим. Привет,
1: Виктор. Привет.
2: Доброе утро, ребята.
1: Привет. А мы знаем, что ты представляешь прекрасный город Саратов. А вот скажи, твоя учительница по географии может сказать, что ты был хорошим учеником?
2: Да.
0: А ты можешь вспомнить?
2: Это была, да, одной из моих любимых учителей и классным руководителем.
0: О, а помнишь, как зовут?
2: Любовь Сергеевна Герасимова.
0: Любовь Сергеевна Герасимова.
1: Помнишь, молодец.
0: Привет вам. Вить, знакомься с напарником. Это Дима. Дима, привет.
3: Привет, привет.
1: Дим, знакомься, это Витя. Витя, привет, мне кажется, привет. Отличный напарник. Вы вместе справиться должны.
0: Должны разгадать, где живет Дима. Вить, как думаешь, где живет? Раз ты так уверен в себе.
3: В России.
0: В России. Хороший ответ. Но будем конкретизировать. У нас есть 5 вопросов. Дима, ждем от тебя ответ на каждый. Вить, у тебя после каждого ответа есть попытка разгадать город. Ошибаться можно, но в пределах 5 раз. Парни, удачи. Начинаем.
3: Спасибо.
1: Дим, давай мы, значит, представим с тобой, что ты приехал к нам в Москву. И тут мы достаем компас и выезжаем тебе в город. Куда ехать? На запад, на восток, на север или на юг?
3: На юг.
1: На юг. Едем на юг. Хорошо.
0: Хорошо. Витя?
2: Ну, может быть, Воронеж.
0: Воронеж.
1: Хороший
0: хорошо,
1: вариант.
0: Нет. Дим, а можешь себе назвать ну, таким центровым парнем, центральным? Ну, можно ли сказать, что ты живешь вот в каком-то центре? В центре чего-то?
3: Да.
0: Круто, Вить, что скажешь, а? Дим, а в центре чего? Ну, чуть-чуть поможем, Витя.
3: В центре Черноземья.
0: В центре Черноземья.
1: Ого,
0: хорошо.
1: Хорошая подсказочка.
0: И при этом Воронеж уже был, и пока что мимо. Виктор, что думаешь?
2: Так, ну, может быть, Орел.
0: Орел?
1: Орел, хороший вариант.
0: Неплохо,
1: тоже.
0: Но пока мимо.
1: Дима, скажи, пожалуйста, а сколько городу лет? Вот он взрослый или такой совсем молоденький? Возможно, кто его основал, помнишь?
3: Нет, я помню, кто основал. Он в один год с Питером, так что больше 300 лет.
1: В один год с Питером?
0: О-о-о.
1: Ого!
0: Кстати, да.
1: 1703, да?
3: Примерно, да.
0: Витя?
2: Так. Ну... Может быть, Липецк?
1: Витя, торжественно говорю, что Любовь Сергеевна может тобой гордиться. Хороший мальчик.
0: Любовь Сергеевна, выдающийся педагог. С выдающимся выпускником. Витя, Дима, молодцы. Липецк разгадали.
1: Нам даже к Липе не пришлось подходить.
0: И к Дуа Липе тоже не пришлось подходить. Парни, ловите подарки.

0: ловите по новиночке по нашему свитшоту. Поздравляем.
1: Спасибо.
0: Витя.
2: Класс, спасибо большое.
0: Дима, звоните еще. Хорошего дня. Счастливо. Пока. Пока.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Френч Монтана, Бригаде У на Европе Плюс, 9.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Не хочешь ли ты на что-нибудь поведать такого, что мы услышим, и потом будем хвастать этой информацией в любых беседах?

0: подробности в ТК «Арктика».
1: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Ура! 1 июня в Доменике. Мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: тебя, конечно, послушать.
1: Давай, послушай меня. Да. В Казахстане построили Эйфелеву башню. Представляешь, и она прям как Эйфелева башня. Ну, 30 метров в высоту. Но тоже как бы очень большая.
0: Но, с другой стороны, и виза не нужна, чтобы лететь на настоящую смотреть.
1: Согласна. Да? Копия французского архитектурного шедевра установлена в селе Жалпактал. Вот.
0: Так.
1: Почему именно там, ты спросишь?
0: Вики, давно интересует вопрос. Вот он в воздухе буквально витает.
1: Угу.
0: Почему?
1: Ты знаешь, очень прикольная традиция сложилась за последние годы. Выпускники местных школ скидываются и строят что-то ради благоустройства села родного.
0: Ого.
1: Да.
0: О.
1: И там, на самом деле, много всего появилось за последние годы. И фонтаны, и парки, и спортивные комплексы. Вот в прошлом году спортивный комплекс был. А в этом году ребята такие: Эйфелева башня. А почему не построить Эйфелеву башню? Давайте скинемся. 45 миллионов тенге потратили. Это примерно 7 миллионов рублей. Очень успешные ученики в местных школах.
0: В классе 600 человек?
1: Я не знаю.
0: Либо очень успешные ученики. Слушай, это так круто звучит.
1: Это очень круто звучит. Мне прям захотелось ездить. Ребят, кстати, кто нас слушает там, напишите нам.
0: Да.
1: Пришлите лучше фотку.
0: Может, вы один из строителей?
1: Возможно.
0: Присылайте фотки, очень интересно.
1: Угу.
0: Класс.
1: Классная история. Поздравляем Дрейка.
0: Дрейка?
1: Да. Дрейк установил...
0: С тем, что в Казахстане установили Эйфелеву башню.
1: Во-первых. Так. А во-вторых, ну, это уже не так важно для него. Установил он рекорд Билборд, заняв сразу 3 первых места в чарте альбомов. Угу. Его новые альбомы Iceman, Habibti и Made of Honor дебютировали сразу на первом, втором и третьей строчке
0: Билборда. Он 3 альбома выпустил?
1: Да, 15 мая. Потому что, как я поняла, он рассказывал про один альбом, ну, сейчас будет альбом, а потом такой: ладно, это бонус, вот еще один альбом, и вот еще один альбом.
0: Как же он хотел. Видимо, его...
1: Такой же он...
0: Может, его останавливал кто-то, не давал выпустить?
1: Возможно, копил. Или копилочку разбил, наоборот.
0: 3 альбома сразу?
1: Да.
0: Я видел реакцию ребят из группы BTS, когда они услышали строчку в песне Дрейка о себе.
1: А, не, не видела.
0: Ну, там что-то типа «я как BTS». И такие: что? Приятно. Вот, казалось бы, суперзвезды, а до сих пор еще удивляются таким вещам. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Привет.

0: 10 в Москве, гороскоп на вторник, 26 мая.
1: Умные, позвольте другим людям что-то решить за вас.
0: Тельцы, не стоит вылезать в чужие дела, даже если очень хочется.
1: Близнецы, ожидайте успех в различных соревнованиях и конкурсах.
0: Раки, избегайте болтунов и больших сплетников.
1: Львы, хороший спокойный день, без эмоциональных потрясений.
0: Девы, нам не стоит идти на ухищрения ради мимолетной выгоды.
1: Весы, уже начинайте ценить то, что вскоре у вас появится.
0: Скорпионы, окружающих восхитит ваш взгляд на многие вещи.
1: Стрельцы, вы наконец увидите возможности, которых раньше не замечали.
0: Козероги, команда единомышленников и друзей не позволит вам заскучать.
1: Водолеи, все будет отдаваться на удивление легко и быстро.
0: Рыбы, представители знака, попадут в какой-то щедрый денежный поток.

0: Бракс Экстен, бригаде У на Европе Плюс, 9:33 в Москве. Мы приближаемся в сейф. Фу. К сейфу, да.
1: К сейфу, да.
0: Всегда путал. КВ. К сейфу. Там сегодня 10 тысяч рублей, и можно еще получить столько же, 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно будет ответить правильно на вопрос с бонусом. А какие будут вопросы, пока вообще не понятно.
1: Ну, смотри, сегодня Всемирный день рыжих. Поздравляем всех рыженьких.
0: Поздравляем. А еще
1: наши
0: поздравляем
1: огонечки.
0: Всех выпускников. Последний звонок уже.
1: О, поздравляем. Да.
0: День хождения босиком. Вот у меня последний звонок сильно пересекся свой с днем хождения босиком.
1: Да, серьезно?
0: Да, было дело. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour, комплектации Dash по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
1: 9:40 в Москве. Сейф бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Алло.
1: Привет.
3: Привет, привет.
1: Как
3: привет,
1: тебя зовут?
3: Привет, Вэл, привет, Вики.
2: Привет,
1: привет,
3: страна.
1: Привет. А как тебя зовут?
3: Наташа.
1: Привет, Наташа.
2: Почему ты так удивился?
1: Я за секунду до того, как Наташа озвучила свое имя, думаю, ну, очевидно, Наташа звонит.
2: Да, серьезно?
1: Это хороший знак, наверное. Наташ, ты откуда?
3: Надеюсь. Ставрополь.
1: Ставрополь. Угу. Прекрасно. Наташ, сегодня в сейфе 10 тысяч рублей. И еще дополнительно такую же сумму, 10 тысяч, можно получить от Озонбанка. Для этого просто правильно ответь на вопрос с бонусом. А для этого просто сейчас определись, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Первый.
1: Первый.
2: Первый вопрос.
1: Начинаем с бонуса. Наташа, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
2: Итак, Наташа, сегодня день удмуртской бабушки. Угу. И еще сегодня день рыженьких. Угу. А так сложилось, что Удмуртия — это самый рыжий регион наш. Напоминаю, вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, тогда гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка.
3: Ага.
2: Итак, мы с тобой представляем, что летим к удмуртской бабушке в гости. Вот что она нам будет готовить? Калитки, перепечи или пинце? Что относится к удмуртской кухне?
1: А можно все?
2: Все нельзя, нельзя. Надо выбрать.
1: Угу.
2: Калитки, перепечи, пинце. Как думаешь?
3: Второй вариант.
2: Перепечи. Второй вариант принято?
3: Да.
4: Вторая цифра.
1: Наташа, ну давай же поздравим наших любимых выпускников. Последний звонок сегодня отмечается в стране. Наташ, вот вспоминая себе, классно ты отметила последний звонок свой?
3: Да, очень классно. Встретили рассвет.
1: Да.
3: Очень хорошо.
1: Очень хороший день. Наташа, поговорим об истории последнего звонка. Оказывается, впервые последний звонок в нашей стране прошел 25 мая 1948 года. И прошел он сразу в двух школах, но разных городов. Вот одна из школ была в Москве, а другая школа, как думаешь, в каком городе была она? Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург.
3: Наверное, третий вариант — Екатеринбург.
1: Екатеринбург, третий вариант, принято.
4: Третья цифра.
2: Ну и сегодня день Дракулы. Такие разные у меня праздники, да?
1: Mm-hmm.
2: День Дракулы. Я напомню, что недавно выходил новый фильм «Дракула». Главную роль исполнил Калеб Лэндри Джонс. Так получилось, что я у него даже взяла интервью на нашем сайте europlus.ru. Можно его посмотреть.
3: Mm-hmm.
2: Да. А вопрос будет такой. Кто режиссер этого фильма? Я тебе дам подсказку. Этот же режиссер в свое время снимал «Леон». Кто это? Люк Бессон, Вуди Аллен или Джеймс Кэмерон?
3: Люк Бессон.
2: Люк Бессон. Первый вариант принято.
1: Итак, Наташа из Ставрополя подобрала такой код от сейфа. 2, 3, 1. Внимание!

0: пробежимся с обратной стороны
1: давай.
0: Вопросов.
1: Наташа, подожди, пока не расстраивайся, надо узнать, как у нас там все. Ну, во-первых, Люк Бессон действительно снял и фильм «Леон», и фильм «Дракула». Наташа, молодец.
0: Наташ, вот один выпускной, первый звонок был в Москве, а второй прошел в 12-й школе. Города Краснодара, потому что там жил и работал в этой же школе.
2: Да,
0: да, Федор Брюховецкий, он был настолько большим новатором, что в целом можно считать его отцом последних звонков.
1: Ого, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Так, и вот тот самый вопрос с бонусом, если на него правильно ответил, то десяточку получаешь. Итак, вопрос был такой, что будет готовить удмуртская бабушка? Ты выбрала перепечи, и все удмуртские бабушки тобой гордятся.
0: Да. Молодец!
2: Спасибо!
0: С одной стороны перепечи, с другой стороны сэндвич. Эмоциональный сэндвич, сейф изломан, но на вопрос с бонусом ответила правильно и получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Поздравляем.
2: Очень круто, спасибо.
1: Тебе спасибо, звони еще.
0: И хорошего дня, счастливо.
1: Пока.
2: Хорошо, обязательно. Спасибо, хорошего дня, пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригады У 13 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Сейф в бригаде У.

0: Намек на нас — это мод Бригаде У на Европе Плюс. 9:47 в Москве. У нас впереди сончек, которым мы удивляем самих себя. Вспоминайте, когда последний раз вы сами себя удивили. Вообще, я, конечно, стараюсь следовать логике. Не уверен — не берись.
1: Но?
0: Да, не уверен в удобной обуви — не надо. Ой, они растянутся,
1: а ты что,
0: не надо.
1: Неудобные обуви?
0: Не-не-не, удобные, все, я беру с запасом теперь. Но недавно я пошел ва-банк.
1: И чтобы, я даже боюсь представить, что было.
0: Чтобы установить раковину на кухне, пришлось перить лобзиком столешницу.
1: А-а-а.
0: В съемной квартире. Первый раз в жизни. И знаете, что приятно? Потом, о, ничего себе, получилось! Вот
1: подожди, правда получилось? Или получилось так, что надо в одном месте картину повесить? Знаешь, какая-то заплата такая.
0: Ну, давай так. Лучше по-быстренькому помыть посуду и не присматриваться.
1: Не присматриваться, хорошо.
0: Получилось действительно, на удивление, хорошо. Ювелирно. Но, кажется, я потратил всю ману на именно этот случай, поэтому повторять такого я больше не буду.
1: Удивил так удивил.
0: Расскажите, когда и чем вы удивили самого себя?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть такой, как это называется, окошко. Написать в эфир.
0: Окошко, значочек. Вот все туда. Послушаем в саундчеке.

0: Soundcheck.
1: Soundcheck.
2: Бригаде У.
3: 9:55 в Москве. Soundcheck Бригаде У на Европе Плюс. Начинается сегодня. Вспоминаем, когда и чем мы себя в последний раз удивляли. Вообще нужно чаще об этом думать.
4: Да? Согласна.
3: Проснулся без будильника. Ну, в первую очередь. Ну да, конечно, можно поплакать. О, вот еще мог 20 минут поспать. Но это же удивительно. Ты не проспал. Ты встал раньше.
4: Молодец, ты герой.
3: Молодец. Да. Ну, и вот такое удивление есть.
5: 5 месяцев назад я стала мамой. Я думала, что это будет трудно, непосильно, бессонные ночи. Да, не без этого, но я сама поражена и восхищаюсь, и удивлена, как хорошо и приятно мне это все удается. Вот. У меня растет чудесный малыш, Алешка, я счастлива.
3: Не сплю, 7-й месяц.
4: Молодец, молодец.
3: Умница, умница.

0: Lost — это Роджер Санчес в бригаде У на Европе плюс. Так, какие планы? Мы пошли записывать подкаст личку.
1: Да, а вы наслаждайтесь прекрасным вторником весны.
0: Да. Ну и все такое. И, ну, любим.
1: Целуем, обнимаем.
0: Ну, кладите трубку. Ну, давайте, вы первые.
1: Ну,
0: кладите, давайте. Ну, все, нам бежать пора.
1: Ну, все,
0: меня зовут Вэл.
1: Меня Вики.
0: В бригаду Европа плюс. Счастливо. Пока.

0: столице 10.00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Крупную антитеррористическую операцию провели наши силовики. Сдвоенные сапсаны начнут ходить между российскими столицами. И стало известно, сколько россиян проведут отпуск в путешествии. Далее подробности. Силовики предотвратили ввоз в нашу страну 500 взрывных устройств для совершения терактов. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о том, что Федеральная служба безопасности России и Комитет госбезопасности Белоруссии сорвали попытку киевского режима переправить на территорию нашей страны крупную партию взрывчатки. По словам директора ФСБ, подобные операции свидетельствуют о масштабах угроз украинского направления. Операция наших спецслужб была проведена еще в начале года, но известно о ней стало только сейчас. Новые самолеты получили наши военные. Воздушно-космические силы России передана партия истребителей Су-35С. В Ростехе сообщают о том, что самолеты поколения 4++ прошли весь цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны тестировали машины в разных режимах, а затем совершили перелет на аэродром базирования. В госкорпорации напомнили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Сдвоенные сапсаны между Москвой и Петербургом запустят в период с 1 по 8 июня. Увеличенные составы будут курсировать между двумя столицами в обе стороны в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Он пройдет с 3 по 6 июня. Посмотреть актуальное расписание, выбрать дополнительные рейсы и купить билеты можно на сайте РЖД или в приложении РЖД пассажирам. Сколько россиян намерено провести отпуск в путешествии? Ответ на этот вопрос нашли аналитики портала Superjob. Если верить свежей статистике, то больше 60% респондентов запланировали в этом году отпуск на лето. Из них четверть собирается отправиться в путешествие по стране. Еще 7% собираются поехать за рубеж. Интересно, что женщины чаще мужчин выбирают отпуск в виде путешествия. А тем временем в АТОР сообщили о росте интереса к отдыху на Маврикии. В отдельных туркомпаниях спрос вырос в разы. Как уточнили в ассоциации туроператоров, главной причиной такого роста стало изменение запросов туристов. Путешественники все чаще отдают предпочтение насыщенному отдыху с хорошим обслуживанием, питанием и индивидуальной программой. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 55 копеек. Евро тоже прибавил 85 рублей 45 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10.03. Всем отличного дня.

0: попасть в эфир наш на Европе Плюс. По-моему, это рекорд. Более 100 лет. Более 130 лет, если быть точнее. Это Broken Strings, трек, построенный на мотиве классической мелодии композитора французского Габриэля Форе. Мелодия называется «Павана». «Павана», да, появилась аж в 19 веке. И какой вывод из всего этого напрашивается? Раз уж шедевр Форе терпеливо ждал столько лет своего звездного часа, вот, то и мы дождемся своего триумфа, да, ребята? Вот, терпение, терпение и что-то там терпение, говорил один упитанный дядя. Короче, все будет, все будет. Ну а самое главное, на Европе Плюс будут суперхиты. Я, Тимур Бодров, вам гарантирую. Скоро здесь Кайли Миноук, Тиесто в Москве, 10:20. Всем привет и погнали.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
5: Что объединяет всех людей?
6: Любовь.
5: Теплее.
6: Деньги.
5: Ну, тоже тепло.
6: Хорошая погода?
7: Ну, это буквально тепло.
6: А что именно?
5: Конечно, вкусно покушать.
8: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
11: Все для уверенной победы.
10: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед в

0: вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
4: Lights, camera, action, that's it.

0: вот, ребята, новый герой эфира по имени Russian. Russian, но к России он никакого отношения не имеет. Парень с Ямайки вообще. Зовут его Тарик Джонстон. Тарик Джонстон. А прозвище свое русский он получил из-за светлого кожи. Из-за светлого оттенка кожи. Вот, выделялся он среди большинства коренных ямайцев. Так Тарика и прозвали Russian. Вот, и потом это впоследствии стало его сценическим именем. Отзвучавшая работа называется «Понго». Записана при участии Рау Алехандро и Wizkid. Если вам понравилось, поддержите ребят в Еврохит ТОП-40.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу ТОП IT на Астана Кисаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-749. 72-67. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour, комплектации «Бешек» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
9: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действий маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
11: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером 1. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Осетия. Место, где отдых вкусный.
13: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: музыка. Только музыка и ничего, кроме музыки. Вот наши планы на эти 30 минут на Европе плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он

0: таблички.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
7: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
8: 12+.

0: 11.00. Больше хитов,
1: больше музыки. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В школах Северной Осетии прозвенели последние звонки. Питьевая вода в республике соответствует нормативам. А наши спортсмены успешно выступили на первенстве России по тэквондо. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Более чем для 12 тысяч выпускников прозвучали последние звонки в школах Северной Осетии. С этим событием учеников 9 и 11 классов поздравил глава республики Сергей Миняйло. Он пожелал верить в себя, не бояться нового, быть честными, трудолюбивыми и настоящими. Добавлю, уже 1 июня стартует основной период единого государственного экзамена. В первый день школьники проверят свои знания по истории, литературе и химии. Качество воды в Северной Осетии соответствует нормативам. Об этом сообщает Республиканский водоканал. Несмотря на обильные осадки, система водоснабжения работает в штатном режиме. Ливни не повлияли на качество подаваемой питьевой воды. Предприятия отметили, что в период неблагоприятных погодных условий усилен производственный контроль и круглосуточное дежурство специалистов. Проводится дополнительный мониторинг на всех этапах водоподготовки от источников до подачи в сеть. Работа будет продолжена. Добавлю, сообщить о проблеме и получить необходимую информацию можно в едином колл-центре МинЖКХ по номеру 8 800 444 55 66. Во Владикавказе на набережной в районе Малой Водной планируют создать круглогодичную рекреационную зону отдыха. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов. Площадь будущего пространства составит более 36 тысяч квадратных метров. Ранее территория считалась экологически неблагополучной из-за расположения бывшего завода «Электроцинк». Проектом предусмотрено озеленение, а также обустройство спортивных и детских площадок. Добавлю, столица республики впервые участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города и опорные населенные пункты». Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на первенстве России по тэквондо. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года прошли в Люберцах. Батрас Хубаев и Милана Гулуева стали победителями турнира и вошли в состав сборной команды страны. Соревнования состоялись в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 45 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Тимур Бодров. Всем хорошего дня.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Значит, поздравляю Ульяну и также и тебя готов поздравить. Кто ты, наш слушатель, кто станет следующим героем раздачи 100 билетов на Ваню Дмитриенко, я пока не знаю. Но все, что вы должны помнить, билеты мы раздаем несколько раз в день, и также попасть на долгожданное представление можно через нашу группу Европа Плюс ВКонтакте. Там также проходит розыгрыш. Присоединяйтесь и удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя, 4. Ватаева, 59.
3: Спасибо, любимый.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Летний кинотеатр.
5: Уличные камины во дворе.
4: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
5: Звоните 77-33-00.
4: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы, возможности и риски.
6: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть!
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Вот она песня, которая в считанные дни стала суперхитом. Если что, она уже в первой десятке рейтинга мирового Шазама. Мирового Шазама, ребята. Это трек «Шаде» от фрешмана «By India». Значит, к нему на коллабу залетели также «Хчо» и «Мод». Ну и давайте еще раз скажу, если вы не успели за «Шазами» трек запомнить. Значит, песня «Шаде» пел «By India». Вот, есть у меня чуйка, что Шаде — это наш главный летний хит 2026. Ну и давайте еще один новобранец эфира здесь далее. Еще один мировой хит для вас приготовил. Слушаем далее на Европе Плюс. «Baby Doll» от Доминика Файка.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Отца. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Отца! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Отца!
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
2: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
1: Сантехника Ёж.
3: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ Столица и ТЦ ЦУМ. Доменика за счастливое детство.
4: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
5: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Васкони». Весенняя 4, Ватаева 59.
6: Спасибо, любимый.
7: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом «Джетур». Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники «Джетур» с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке «Джетур» комплектации «Дэшек» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
13: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Soul на Европе плюс Доминик Файк. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Гарри Стайлз, Алан Уокер. Но чуть раньше, буквально через пару минут, Алекс Уоррен, его, как всегда, проникновенная история. На этот раз услышим Fever Dream.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная «Стружка». 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Весна всегда была моей любимой порой. Пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+ в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размеры выгоды достигаются при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, они уже на горизонте, они впереди, но Джон Ньюман. Love Me Again. Альберт Брайт. Услышим Wild. Girls go wild. Группа BTS на низком старте.

0: каждом есть Rush.
1: Включи свой. Программа около 25-27 в среднем.
2: И тут еще спиннер-шоу.
1: Что-то модное, трендовое такое, знаете.
2: Это когда спиннеры все выходят и крутят.
1: Нет, это что-то со спиной, там просто команда остеопатов выходит.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15:00.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 430 миллионов рублей предусмотрено на благоустройство общественных территорий в Северной Осетии. В школах республики прозвучали последние звонки. А завтра во Владикавказе состоится фестиваль «Готов к труду и обороне». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: В этом году на благоустройство общественных территорий в Северной Осетии предусмотрено свыше 430 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. Всего в регионе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют обновить 41 общественное пространство. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе. В столице Осетии обновят 18 общественных зон, остальные в районах республики. Более чем для 12 тысяч выпускников прозвучали последние звонки в школах Северной Осетии. С этим событием учеников 9 и 11 классов поздравил глава республики Сергей Миняйло. Он пожелал верить в себя, не бояться нового, быть честными, трудолюбивыми и настоящими. Добавлю, уже 1 июня стартует основной период единого государственного экзамена. В первый день школьники проверят свои знания по истории, литературе и химии. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг. До 7 июня специалисты ведомства ответят на вопросы, связанные с бронированием туров, навязыванием дополнительных услуг, задержками и отменами авиарейсов, потерей багажа, заселением в отели несоответствующей категории, а также возвратом средств при отказе от поездки и действиями в случае банкротства туроператора. Также можно получить консультацию по вопросам санитарной безопасности за рубежом, включая рекомендации по вакцинации. Звонки принимаются по будням с 9 до 18 часов, в том числе по единому номеру консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43. Завтра во Дворце спорта «Манеж» состоится региональный фестиваль «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Соревнования пройдут среди школьников 12-15 лет. Участникам предстоит выполнить нормативы по бегу, метанию мяча, прыжкам в длину и другим дисциплинам комплекса ГТО. Победителей и призеров наградят медалями, грамотами и кубками. Начало фестиваля в 10:00. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, курс европейской валюты 85 рублей 45 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Подтверждаем, продолжаем раздавать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Лужники, Москва, 2 августа. И после сигнала, специального сигнала на Европе

0: До встречи в Лужниках 2 августа на концерте Вани Дмитриенко. Будет нереально круто.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 25 июня.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик» «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная «Стружка». 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: «CyberX» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: мы ждем этот трек, конечно же, у нас в чарте в Еврохитов 40. Ну, кстати, возможно, уже в эту пятницу. Ну, а кто сейчас в хит-списке Европа Плюс, все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза — Московский колледж цифровых технологий ТОП-IT. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
4: Идет набор в частную школу ТОП-IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Отца. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Отца! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Отца!
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: хиты.
1: 30 минут.
2: Ну что, в эти 30 минут у нас отличные хиты впереди. Эйва Макс, май, о май. Стромай, папа Уте. Алан Рокстон тоже не пройдет мимо. Услышим Вертиген. И только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Дим, а можешь себя назвать так. Центровым парнем? Можно ли сказать, что ты живешь в центре чего-то?
4: Да.
3: Круто, Вить, что скажешь, а? Дим, а в центре чего? Ну, чуть-чуть поможем Вите.
4: В центре Черноземья.
3: В центре Черноземья. Ого. Хорошо.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: В кино с 28 мая.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
10: Категория 18+.
11: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
14: europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
2: Что объединяет всех людей?
3: Любовь?
4: Теплее.
3: Деньги?
4: Ну, тоже тепло.
3: Хорошая погода?
5: Ну, это буквально тепло.
3: А что именно?
4: Конечно, вкусно покушать.
6: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Нет. Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90. 54-14-90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: на горизонте река 2 с Джейпи Купер, The Second Voice, но раньше, чуть-чуть пораньше, Зейн, который сейчас очень активно гастролирует и очень активно продвигает свой новый альбом. Нам услышим как раз трек с этого лонгплея «Die For Me» уже скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу ТОП IT на Астана Кисаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
2: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика за счастливое детство.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» первый. Всегда первый.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроатов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: все ближе и ближе к вершине Еврохит Топ 40. 3 недели в чарте Европы Плюс и уже 17 место. Ну, посмотрим, какое будет в пятницу. Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов. Лучший дебют — «Моя Мишель» — «На малиновой луне». Крутейший взлет — «Тиесто» — «Beautiful Places». Номер 1 — «Биби Рекса» и «Faceless» — «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.

0: сверим часы. В Москве 17:00.
1: Европа, Европа плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 430 миллионов рублей предусмотрено на благоустройство общественных территорий в Северной Осетии. В школах республики прозвучали последние звонки. А завтра во Владикавказе состоится фестиваль «Готов к труду и обороне». Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: В этом году на благоустройство общественных территорий в Северной Осетии предусмотрено свыше 430 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. Всего в регионе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют обновить 41 общественное пространство. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе. В столице Осетии обновят 18 общественных зон, остальные в районах республики. Более чем для 12 тысяч выпускников прозвучали последние звонки в школах Северной Осетии. С этим событием учеников 9 и 11 классов поздравил глава республики Сергей Миняйло. Он пожелал верить в себя, не бояться нового, быть честными, трудолюбивыми и настоящими. Добавлю, уже 1 июня стартует основной период единого государственного экзамена. В первый день школьники проверят свои знания по истории, литературе и химии. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг. До 7 июня специалисты ведомства ответят на вопросы, связанные с бронированием туров, навязыванием дополнительных услуг, задержками и отменами авиарейсов, потерей багажа, заселением в отели несоответствующей категории, а также возвратом средств при отказе от поездки и действиями в случае банкротства туроператора. Также можно получить консультацию по вопросам санитарной безопасности за рубежом, включая рекомендации по вакцинации. Звонки принимаются по будням с 9 до 18 часов, в том числе по единому номеру консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43. Завтра во Дворце спорта «Манеж» состоится региональный фестиваль «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Соревнования пройдут среди школьников 12-15 лет. Участникам предстоит выполнить нормативы по бегу, метанию мяча, прыжкам в длину и другим дисциплинам комплекса ГТО. Победителей и призеров наградят медалями, грамотами и кубками. Начало фестиваля в 10:00. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 45 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: совсем скоро Алекс Уоррен и его новый, как всегда, душещипательный хит. Называется он «Fever Dream». Кстати, Алекс Уоррен, когда проснулся, стал знаменитым. Да, в начале практически там миллионные просмотры в соцсетях и всеобщая узнаваемость и обожание. Он этому очень-очень-очень удивился. Ну, а чему вы удивились сами себе? Об этом, кстати, ваши истории в саундчеке «Бригады У» уже в середине этого часа на Европе Плюс.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: «CyberX» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной.

0: проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Слушайте, но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, как и чем вы удивили самого себя. Но первое текстом пишет: «Привет, я очень, что немаловажно, удивила себя, когда смогла сделать параллельную парковку».
3: Вау.
2: «Раньше этого избегала». Ты знаешь, сестра...
3: А все избегают, да?
2: Ну, ты знаешь, я знаю все примочки, как парковаться правильно. То есть, там, боковое зеркало увидит то, потом вывернет руль. Но каждый раз я призываю всех богов помочь. И чтобы в тот случай, когда у меня не получилось, рядом не было свидетелей. Потому что если не получится один раз, там начинается.
4: Доброе утро, Европа Плюс. А я себя первый раз удивил, когда спрыгнул с 3000 метров с парашютом. Было, конечно, страшно, но я это сделал.
2: Слышала, змея у человека там где-то.
5: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, Питер. А я себя удивил. 5 лет назад, когда у меня старшему ребенку было 12, у меня родился еще сын, а через 2 года еще, а сейчас в сентябре я жду дочку. Всем привет и большого здоровья.
2: Спасибо и тебе большого здоровья.
3: Привет жене.
2: Привет вашей большой семье. Ну и еще одно сейчас будет. Вот вроде ситуация с другим произошла, но приятно, как будто бы с тобой.
6: Привет, бригада У, привет, Европа Плюс, привет, страна. Однажды себя очень сильно удивила, когда работаешь на нескольких работах, и я пришла за зарплатой, как обычно это бывает в определенный день именно этой работы. А мне бухгалтер говорит: а ничего, что вы не получили аванс? Я такая: как не получила аванс? Он говорит: да, вот у вас еще до сих пор лежит аванс. И было очень приятно и удивительно сразу же получить полностью всю зарплату.
2: Вот Вики, когда ты помнишь вообще хотя бы один случай в жизни, когда
3: забыла полностью зарплату?
2: Полностью получила зарплату, потому что забыла аванс.
3: Mm-mm.
2: Нет?
3: А ты?
2: Не помню. Память у меня плохая, у тебя, к сожалению, хорошая.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10.

0: уже давно стали неотъемлемой частью любого мегаполиса. Особенно в это время. А в Москве сейчас 17:37, и на дорогах явно становится теснее.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза — Московский колледж цифровых технологий ТОП-IT. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
4: Идет набор в частную школу ТОП-IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом JetTour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники JetTour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительны в мае этого года при покупке JetTour, комплектации Dash по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что объединяет всех людей?
8: Любовь.
7: Теплее.
8: Деньги.
7: Ну, тоже тепло.
8: Хорошая погода.
9: Ну, это буквально тепло.
8: А что именно?
7: Конечно, вкусно покушать.
10: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
11: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Нет. Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Новотаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
14: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
15: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
16: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: себе представить без музыки. Это Bruno Mars. 17:50 в Москве, до этого часа и флярок, а затем Coldplay, тот самый хит, по которому Крис Мартин и его команда узнаются безошибочно по первым же секундам. Впереди на Европе Плюс Sky Full of Stars.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Кино с 28 мая.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
7: Категория 18+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
1: Европа Плюс. Лучшие

0: Skyfall of Stars, это Coldplay на Европе Плюс. А дальше, разумеется, еще больше хитов, еще больше музыки. В 7 вечера Rush, тема интересная. Думаю, каждому будет что сказать по этому поводу. Мое детское прозвище, а? Было же? Было. Подключайся к разговору в 7 на Европе Плюс. Rush.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Баба Дикавказе, 18.00. Всем привет!
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте! Более 430 миллионов рублей предусмотрено на благоустройство общественных территорий в Северной Осетии. В школах республики прозвучали последние звонки. А завтра во Владикавказе состоится фестиваль «Готов к труду и обороне». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: В этом году на благоустройство общественных территорий в Северной Осетии предусмотрено свыше 430 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. Всего в регионе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют обновить 41 общественное пространство. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе. В столице Осетии обновят 18 общественных зон, остальные в районах республики. Более чем для 12 тысяч выпускников прозвучали последние звонки в школах Северной Осетии. С этим событием учеников 9 и 11 классов поздравил глава республики Сергей Миняйло. Он пожелал верить в себя, не бояться нового, быть честными, трудолюбивыми и настоящими. Добавлю, уже 1 июня стартует основной период единого государственного экзамена. В первый день школьники проверят свои знания по истории, литературе и химии. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг. До 7 июня специалисты ведомства ответят на вопросы, связанные с бронированием туров, навязыванием дополнительных услуг, задержками и отменами авиарейсов, потерей багажа, заселением в отели несоответствующей категории, а также возвратом средств при отказе от поездки и действиями в случае банкротства туроператора. Также можно получить консультацию по вопросам санитарной безопасности за рубежом, включая рекомендации по вакцинации. Звонки принимаются по будням с 9 до 18 часов, в том числе по единому номеру консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43. Завтра во Дворце спорта «Манеж» состоится региональный фестиваль «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Соревнования пройдут среди школьников 12-15 лет. Участникам предстоит выполнить нормативы по бегу, метанию мяча, прыжкам в длину и другим дисциплинам комплекса ГТО. Победителей и призеров наградят медалями, грамотами и кубками. Начало фестиваля в 10.00. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 45 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А. Европа Плюс.
3: Онлайн. Владикавказ. Онлайн.
2: Всем отличного вечера в компании Европа Плюс. 18.04 на часах. Давайте начнем этот час с хорошим настроением. Классная музыка уже заряжена. Будет в этом часе, как всегда. Ну и, разумеется, ваше общение на него надеюсь. Будьте активнее, звоните 540-777. Также принимаются текстовые послания, приветы и поздравления, которые я готова с удовольствием озвучить. Пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Оставляйте сообщения в комментариях самой верхней записи. Также будем читать гороскоп от Европы Плюс на завтра, и прогноз погоды тоже будет. Через пару минут к нам присоединятся BTS Swim. Чуть позже Tokyo Hotel California Nights. Начнем этот час в компании Yearbooks Graceland.
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Владикавказ. Европа плюс.
1: Ловите первую порцию в этом часе, порцию ваших приветов, поздравлений. Начнем, давайте, с пожеланий. Итак, Марта пишет: привет Мадине Хадиковой, она нас сейчас слышит. Скорее выздоравливай, мы по тебе скучаем. Присоединяемся к пожеланиям выздоровления и продвигаемся дальше. Еще сообщение от Ирмы к этой минуте есть. Привет Роме и Ларе, обожаю вас, родные, будьте счастливы. А от Димы отправляем большой привет Татьяне и Дзыре в готовую кухню, хорошего им настроения. Напомню, что свой привет или поздравления можно прислать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. С радостью озвучу. Ну а пока послушаем Disturbed и Serial The Sound of Silence.
0: Владикавказ онлайн.

0: French Montana и Max B, Ever Since You Left. Мы только что на Европе Плюс. Кстати говоря, если нравится трек, можно за него хоть прямо сейчас проголосовать на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. А мы двинемся дальше. На очереди очередная порция приветов на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. В течение этого часа принимается ваше сообщение. Илона пишет: «Привет любимому коллективу, особенно Карине, Вике и Дзере. Вы лучшие». Следующее: «Привет Урузмагу Цахилову. С прошедшим днем рождения, здоровья, счастья, успехов в делах». Это сообщение без подписи, но мы к нему охотно, конечно, от души присоединимся. И в лице Урузмага поздравляем всех именинников и именинниц сегодняшнего дня. 26 мая. Пожелания наилучшие, разумеется. Музыкальный подарок тоже будет уже скоро. Но прежде сообщу, что будем читать гороскоп от Европы Плюс уже в обозримом будущем. Гороскоп на завтра. Узнаем, к примеру, чем завтра не стоит, по мнению звезд, заниматься козерогом. Полный гороскоп не пропустите. Ну а до него еще успеем услышать Эйву Макс, Spot a Fake.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гранату 12-651-07-831. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Что объединяет всех людей?
7: Любовь.
6: Теплее.
7: Деньги.
6: Ну, тоже тепло.
7: Хорошая погода.
8: Ну, это буквально тепло.
7: А что именно?
6: Конечно, вкусно покушать.
9: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
10: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
11: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
12: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева, 18, Кирова, 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
13: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
14: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
13: Сантехника «Ёж».
15: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
16: Летний кинотеатр.
17: Уличные камины во дворе.
16: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
17: Звоните 77-33-00.
16: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
18: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение. Вам необходимы новые знания. Тельцы, велика вероятность завтра что-то праздновать и отмечать. Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих. Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца. Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать. Девы, займитесь работой с большим объемом информации. Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали. Скорпионы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с коллегами. Стрельцы, завтра наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации. Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте. Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься. Ну и, наконец, рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Это уже Ли Сольто на Европе Плюс, Jamaican, только что. Ну, а мы будем с вами продвигаться дальше. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Конечно, ваших приветов, поздравлений, которые принимаются в этом часе на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к самой верхней записи. Так, почитаем еще пару сообщений от Георгия. Большой привет Лауре с пожеланием приятного вечера. Еще сообщение Гаглоевой Белли. Большой привет от Сосланы и тоже пожелание приятного вечера с удовольствием передаем.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем плюс 20.
2: Реклама.
3: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная «Стружка». 80 граммов, 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
8: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour комплектации Dash по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
10: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
11: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
14: Владикавказ онлайн.

18:43 на часах. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Напомню, что в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше классной музыки. Продолжаем вас радовать. В ближайшие минуты Jax Jones, Me and My Guitar, а прямо сейчас красивая история Next Summer от Дамиано Дэвид.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас. Это мод только что на Европе Плюс. На часах 18:51. Пора нам с вами уже закругляться в этом часе. В финале услышим Рики Мартина, а также Леони и Имран. Авалон Рокстон на старте нового часа, где с нами далее до 9 вечера. Шоу «Rush», Антон Камолов, Артур, Саша и, как всегда, занимательная тема. Оставайтесь с нами. Хорошего вечера. Меня зовут Регина Кумаритова. На этом прощаюсь. До завтра. Услышимся. Пока.
2: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказываются. Оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Европа Плюс.
13: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем привет, в столице 19:00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов.
1: Всем добрый вечер. В МВД назвали самый распространенный пароль для взлома. Названы сроки появления новых единых учебников по естественным наукам. И маркетплейсы опровергли информацию об ужесточении правил для покупателей. Подробности далее. Госдума приняла закон о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации, который вносит изменения в Гражданский кодекс. Если при приватизации были нарушения, срок исковой давности составляет 3 года с момента, когда об этом узнали. При этом предельный срок 10 лет со дня нарушения права. Если прошло больше 10 лет, вернуть имущество уже нельзя. Исключение сделано для споров о передаче религиозного имущества, на них новый срок не распространяется. Закон вступает в силу со дня опубликования. В МВД назвали пароль «админ» самой распространенной причиной взлома устройств и сервисов. Его часто оставляют без изменений на роутерах, IP-камерах, устройствах, серверах и в административных панелях. Киберпреступники активно эксплуатируют эту уязвимость с помощью автоматизированных ботов. Программы постоянно сканируют сеть и пытаются авторизироваться, используя типовые комбинации. Такие массовые атаки не требуют сложных навыков. Специалисты рекомендуют незамедлительно менять заводские пароли на длинные уникальные фразы, отключать удаленный доступ к устройствам, если в них нет необходимости. Президент Российской академии наук Геннадий Красников назвал сроки появления в школах новых единых учебников по естественным наукам. Учебники по физике, химии и биологии для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года, а по математике, информатике и остальным предметам в сентябре 28-го. Авторские коллективы уже сформированы, их возглавляют академики. Задача — обеспечить согласованность между предметами, а также провести экспертизу с участием детских врачей и психологов. Озон и Wildberries опровергли сообщение о том, что с 1 июня они собираются ужесточить правила для покупателей, изменив условия оплаты, доставки и возврата товаров. В пресс-службах маркетплейсов заявили, что эта информация не соответствует действительности. В Озон подчеркнули, что не планирует вводить никаких изменений, а в Wildberries добавили, что компания не вводила новые условия для клиентов и не меняла стоимость обратной логистики. Подобную информацию ранее публиковали некоторые региональные медиа. И первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года продали на аукционе за $23 000. Книгу, которая в момент выхода стоила всего 4,99 фунт стерлингов, купила книжный обозреватель из Шотландии. Продавец книги не нашла времени прочитать роман, убрала его в коробку на чердак и забыла. Женщина наткнулась на книгу спустя 30 лет во время уборки. Издание сохранилось почти в идеальном состоянии. Эксперты назвали его лучшим экземпляром, когда-либо оказавшимся в продаже. Частный коллекционер побил предыдущий рекорд. В прошлом году за «Гарри Поттера» в мягкой обложке отдавали $16 000. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар — 71 рубль и 67 копеек. Евро — 83 рубля и 30 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Не знаю, как у вас, коллеги, у меня после прослушивания новостей снова синдром того, что я занимаюсь не тем. Вот книжку, я же не ослышался, книжка про Гарри Поттера стоила 23 тысячи долларов на аукционе, и ее купил книжный обозреватель.
3: Это профессия для медиа обычно звучит. Да.
1: Человек рассказывает про книжки в своем, допустим, блоге. И он зарабатывает столько, что может просто так купить себе книжку за 23 косаря долларов.
3: Ну, не знаю, ты знаешь, как это обычно бывает? Мне кажется, журналист, который брал интервью, сидел в каком-нибудь черном майвахе, таком тонированном, бронированном еще, спрашивает, а как мне вас подписать-то? Назови меня книжный обозреватель.
2: Может, как раз это была его кличка.
1: Может, так, вот я перевел в рубли, это примерно 1 840 000 рублей. Ладно, окей. Так, это я отрефлексирую позже.
2: У тебя же тоже есть книга. Может, ее купят. Ну, про ленивца.
1: Ну, может быть, если она где-то новенькая, где-то лежит у кого-то в комоде. Не исключено. У меня такие есть экземплярчики. Ладно, переходим к теме нашего эфира. Тема у нас такая. Мое детское прозвище. Какие были прозвища мимимишные, милые? Может быть, как родители, родственники, бабушки, дедушки назвали. Может быть, кликухи погоняло, может быть, дворовые, которые у вас были. Или в школе, какая кличка, какое прозвище у вас было. Вот об этом мы будем говорить. Саш, ну, как обычно, начинаем с тебя. Давай, вскрывай. Покажи всю правду, расскажи.
2: У меня было много прозвищ. Моя семья была очень богатой на выдумку. Бабушка меня называла и до сих пор называет шефом.
3: Опа.
2: Потом,
3: мастер-шефом.
2: Просто шефом. Шеф. Потом Сашок-башмачок. Тоже меня до сих пор так называют. Чижик. И басурманкой. Но басурманкой уже не называют. Это в детстве, когда я проказничала.
3: Погоди, это только бабушка, да? Вот эти
2: это
3: все?
2: Только бабушка.
3: В зависимости от твоего поведения, не знаю.
2: Да, вот, например, я вхожу, и бабушка говорит, о, шеф вошел. Или там шеф позвонил.
1: Ну, это понятно. Это все, кто тебя видел лично, ты так и входишь, как настоящий, безусловно.
3: Мне кажется, что еще у бабушки... На рингтон, когда звонит Саша, там из бригады какой-нибудь, знаешь, саундтрек. Тру-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Алло, шеф.
2: Да.
1: Подожди, а почему башмачок?
2: Ну, потому что Сашок башмачок. Потому что я младшая, маленькая.
3: Рифма, чувствуете? Сашок башмачок.
2: Я не знаю, это бабушка так придумала. Моя сестра мне потом, когда злилась на меня, говорила, ты башмак.
1: Ага, башмак.
2: Ну да, потому что бабушка.
1: Ну, вообще, может, да, там
2: называла.
1: Ботинок, сапог там.
2: Ну да, да, башмачок, конечно. Мне кажется, довольно мило. Папа меня называл булочка с курагой, булочка с маком, пирожок с капустой и так далее. Мне это не очень нравилось.
1: А у тебя папа любит выпечку, да?
2: Нет, просто я была полненькая в детстве. Я вот недавно ему сказала, что мне было не очень приятно. А папа сказал, я не помню такого, тебе, наверное, приснилось.
3: Как всегда. Не было такого.
2: Да, ну и мама называла меня Афродитой. Спасибо.
1: Вообще.
2: Это все нивелирует.
3: Ничего себе.
1: Ну да, Артур.
3: Да я не могу похвастаться таким большим количеством, конечно, прозвищ. Мне кажется, в семье мы как-то друг друга не называли, кроме как по имени, вот всякими этими уменьшительно-ласкательными. Ну и, может быть, мальчишки, конечно, лишены такого, с одной стороны. Вот с девчонками, может, как-то по-другому, надо у сестры своей спросить. Что касается школьных прозвищ, то у нас в школе у всех практически были сокращения по фамилии. Моя Габи Дулин, и меня назвали Габи. И у нас было много таких ребят. У нас там была одна классник, он маленький был сам ростом, у него была фамилия Мини-Баев. Такая вот. Да, его назвали Мини. И это идеально вообще подходило под формат вообще. И никто не обижался, всем как-то было удобно. И вот таким образом. Причем у меня есть тоже ребята, которых, вот, кроме как по этой самой кличке такой, не называют, даже сами себя они уже как-то по-другому представляют. Там вот есть Ратмир Имамов, его называют все Имам. Айрат Саитов, сейчас татарские фамилии одни летят просто в микрофон. Да, его все называют Саитов. И вот мы привыкли так общаться, и как будто бы это было всем ок. И
2: так
3: вот...
2: тебя до сих пор Габи получается?
3: Нет, кстати, нет.
2: А давай мы тебя будем называть.
3: Пожалуйста.
2: Привет, Габи.
3: Габ. Привет, башмачок.
1: Шеф и Габ. Да. Слушайте, а у меня почему-то вот в школе практически не было, но тоже производная от фамилии, там обычно добавлялось как будто это отчество, Камолыч. Ну вот в Москве почему-то такая была тема, не знаю, только ли в Москве. А вот если говорить про бабушкины, как бабушка меня называла, я, может, уже рассказывал, я частенько ходил, то у меня какая-нибудь книжка под мышкой, то шахматная доска, то что-то еще, когда это был совсем даже маленький, и бабушка умилялась и называла меня батюшка Ленин.
3: Да, ты еще светленький был, как октябрёнок как раз-таки, да, на значке, возможно, поэтому.
1: Наверное, это было что-то такое, квинтэссенция детской интеллектуальности.
3: Но по факту бабушка ведь своего прям самого краша, возможно, назвала, и тебя тоже так.
1: Не знаю, не исключено. Друзья, расскажите, какие у вас были детские прозвища, семейные, школьные. Расскажите об этом, звоните. 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня детские прозвища. Вспоминайте, друзья, какие прозвища были у вас. Вот, например, такое сообщение пишет наш слушатель. У меня было прозвище Пушкин, потому что я кудрявый был, особенно тогда. Жутко бесило, хотя я понимал, что талант и гений, и наше все. Но дело в интонации.
1: Это Пушкин, конечно, вот так, наверное, еще говорили, как правило. А мне всегда нравилось, когда условного какого-нибудь самого лысого мальчика называли кудрявый. Вот когда прям в оксимирон какой-то это вводится, вся эта история, это звучит классно.
2: Интересно, ты ему придавал сил каких-то, этому мальчику?
1: Писательских?
2: Ну да.
0: А волосеть?
2: Ну...
0: Ты имеешь, подожди, ты про Пушкина или про кудрявого?
2: Вообще, я про кудрявость, да. Думаю, ну хотя бы, если у него нет волос, то хотя бы у него есть прозвище.
1: Угу. Не знаю. Ну, еще бывало, самого большого мальчика назвали там малыш тоже какой-нибудь.
0: Угу. Вот. У нас была обратная ситуация. У нас в школе был человек, у него было прозвище Мелкий. Но он был, правда, маленького роста. Угу. В 10-м, в 11-м классе. А потом он вымахал. Ну, бывает так, что там мальчики растут уже прям вот непосредственно перед окончанием школы. И он там вымахал за 1,85 м, по-моему. А Мелким он так и остался.
1: Ну вот, класс, да, целая история. Так, а вот Елена пишет, мое прозвище Харек. Очень было обидно, но куда деваться? От фамилии Харина прям напрашивалось.
2: Да ну, это очень мило, Харек.
1: Да, может было просто Харя еще внезапно. Вот это уже обидно.
2: Это обидно.
1: О, Харя зашла, смотрите.
2: Харек такой маленький, живой.
0: Артур, ты умеешь успокаивать.
1: Ну а что, конечно.
0: Кто из нас эмпат, это Артур, да. Телефон звонок у нас.
1: Да, дозвонилась Лилианна. Будет вспоминать свои детские прозвища. Лилиана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Очень рада, что к вам попала. Хотела бы сказать, у меня было несколько в детстве прозвищ. Первое, ну потому что я в детстве была такая достаточно пухленькая, круглолицая и с щеками. Соответственно, мама до сих пор меня называет Дуля.
1: Как?
3: Буля, как? Ну как бы булочка. Буля.
1: Буля. Ага.
3: Вот. Соответственно, я же говорю, мне уже много лет, а мама до сих пор меня Булей называет. Соответственно, а бабушка по этому же поводу называла Ситечка. Ну, то есть, соответственно, потому что настолько круглое лицо было.
0: А, в этом смысле?
3: А в школьные годы у меня уже было такое прозвище среди одноклассников — Лилиан Мерседесовна. Потому что это в 90-е годы у папы был первый Мерседес на районе. Соответственно, очень у меня, видимо, задранный был нос, поэтому мне друзья все называли, не только друзья, Лилиан Мерседесовна.
0: Ну ничего себе, это еще поди выговори.
2: У вас прям эволюция произошла.
3: Ну, так-то так.
0: Да, да, Лилиан, спасибо.
1: Интересно.
0: Спасибо, спасибо большое, да, за звонок. Ну ничего себе. Так вот, от Були Ситечка, да, к Лилиане Мерседесовна.
1: Прошу, назовите меня, пожалуйста, Лилиана Мерседесовна. Представляете, к бабушке потом обратилась.
0: Но вообще, в принципе, да, ведь клички и прозвища, они для того, чтобы упростить, укоротить, мне кажется, коммуникацию. Поэтому обычно они достаточно короткие. А тут Лилиана Мерседесовна.
1: Ну, ты знаешь, иногда ведь это все-таки подразделение на свой-чужой. И, возможно, вот в данном случае, типа, ну, Лилиана Мерседесовна.
2: Ну, как бы своя. Да.
1: Не знаю.
0: А, но уважение чувствуется, да, вот в таком прозвище. Друзья, расскажите про свое детское прозвище. Как вас родственники в семье, как вас называли, как называли в школе. Звоните нам 745-6565. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые сообщения можно закинуть в сообщество Европа Плюс ВК, а можно на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт europaplus.ru. Там кнопочка «Написать в эфир». Вот нажимайте на эту кнопку, и там можно записать голосовое.

0: Мы сегодня вспоминаем наши забавные прозвища и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: У нас на работе был сотрудник, который жестко косил на один глаз. И к нему прилипло прозвище «Снайпер». Вот так.
0: Коллеги хорошие такие.
2: Да, они интересно ему таким смеяться. В глаза говорили или нет? Или за глаза?
3: В один. Да. Друзья, ну, может быть, были и политкорректные у кого-то прозвища. Вообще, вот, кстати, тоже вот я задумался, не знаю, в моем детстве, юности, ну, практически все прозвища были либо неполиткорректные, либо какие-то немного обидные. Вот сейчас, да, во время, когда ну, все очень чутко стараются относиться друг к другу, к личному пространству и так далее. Вот такие прозвища могут существовать?
2: Конечно, интересно. Могут, но среди друзей так точно.
0: Мне ну, кажется,
2: то есть внутри какой-то, да,
0: какая-то
2: такой общности.
3: Угу.
2: Понятное
3: ну,
2: дело,
3: друзья,
2: что...
3: Угу. Да, извини, Артур, я уже к нашим слушателям. Расскажите, особенно вот тоже, если там вы совсем молодой человек или юный человек, вот какие прозвища у вас, какие были в детстве, какие в юности, в школе, в семье. Попробуем сравнить. Заодно пишите, сколько вам лет, да, попробуем сравнить. Вот насколько действительно прозвища менялись со временем или остаются прежними, классными, неполиткорректными. Звоните нам, 745-6565, код Москвы 495.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
6: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
7: Спасибо, любимый.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города.

0: стиль.
1: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
2: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
1: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
2: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
7: В группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Day.
1: Обсуждаем детские прозвища, у кого какие. Анна пишет, у меня было летнее прозвище. Я жила в Архангельске, а летние месяцы проводила в Молдове с бабулей и дедулей. И там они меня называли сметанкой, потому что я приезжала белой, как сметана.
2: Мило.
3: Да. Вот Саша пишет, меня зовут Саша, меня в школе называли спиногрыз. Почему спиногрыз? Потому что я любила кататься на спине.
2: А как на спине кататься?
3: Не понимаю.
2: Или на чьей это спине, в смысле?
3: Наверное.
2: Запрыгивал на кого-нибудь.
3: Я тоже представила, что ты на горке зимней едешь.
1: Я думал, причем тут грызть спину. Да.
2: Так, а вот Динар написала, моя фамилия Хубидинова. И в школе вначале девчонки называли меня Хуба-Буба, но когда вышел фильм «Властелин колец», вы понимаете, кем я стала. Хоббитом. Да, в колледже меня назвали Динарей пиво налей. Вот такое.
3: Даже в рифму.
2: Ага.
3: Наверное, какой-нибудь...
2: А почему не Динарея тоже вот можно, типа, да? Это я уж так фантазирую, ладно.
1: Екатерина пишет, друзья брата звали меня Жертва, потому что я была очень бледная и худая. Какой можно сделать вывод? Брат старший.
2: О, жертва идет.
1: Да,
2: прикольно.
1: Да, жертва, принеси нам чаю, что
3: ли. Еще такое сообщение. Меня зовут Влада, полная Владлена, и погоняла в школе Владлена колено. Ну, тоже.
2: Погоняла.
3: На рифме.
2: Нормально. Так, а у нас Виктория дозвонилась, вспоминает свое прозвище. Детское, школьное, может быть, даже текущее. Вика, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория. Делайте потише приемник, все будете в телефоне слышать, а то у нас эхо идет. Расскажите, какие у вас прозвища в детстве были?
4: У меня прозвище было Морковь, и меня мама в детстве называла Ленивец.
1: Так, ну расскажите, почему Морковь и Ленивец? Наверное, вы были немножко ленивая девочка, но Морковь, почему?
4: Потому что у меня рыжие волосы, из-за этого меня так называли.
1: А ленивец, вы ничего по дому не делали, да, наверное?
4: Угу. Да, я очень ленивая была.
3: А какой вам нравилось больше из двух? Если вас морковкой зовут, морковью или ленивец?
4: Мне нравилась больше морковь.
2: Морковь. Хотя у моркови, казалось бы, наоборот, да? Но вот эта вот шевелюра, она ведь зеленая, по факту. Да. Надо, чтобы и зеленые волосы были тогда. И загорелое тело.
4: У меня рыжие волосы из-за этого.
1: Рыжие волосы, Артур, как ты не понимаешь? Виктория, а почему морковь? Почему не морковка, морковушка, а так морковь?
4: Я не знаю, им так нравилось всем.
2: Морковь выпила кровь.
1: Ну да, а представляете, вы если и когда будете свекровью, тоже будете свекровь-морковь.
2: О!
1: Ну да. Виктория, спасибо большое. Спасибо большое вам за звонок. Друзья, вспоминайте свои детские прозвища, как вас в семье ласково и нежно, а может быть, с издевкой называли, какие клички у вас были в школе, в институте. Рассказывайте нам об этом, звоните.

0: сегодня детские прозвища. Вспоминайте и присылайте нам свои. Можете текстовые сообщения, можете записывать голосовые. А у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вообще то, о чем я хотел рассказать, уже начала как-то затрагивать в одной из мыслей Саши по поводу того, может ли лысый стать кудрявым, если его называют кудрявым, например, да? И влияет ли как-то в целом прозвище детское на человека? Ну, вообще да, потому что психологи заметили про такой эффект, как самореализующееся пророчество, когда кого-то называют долго кем-то, то человек со временем начинает в это верить и, правда, уже у себя устанавливает какую-то роль.
3: Я скоро стану башмаком.
2: Либо шефом. Да.
3: Либо Афродитой, либо пирожком.
2: Выбирай, Саш. У тебя слишком много направлений. Вообще. Ты стоишь на перепутье вот этих дорог. У тебя камень практически большой такой. Налево пойдешь, так, шефом будешь.
0: А я со своей вот этой кличкой Камолыч ни на что, да, не особо не сгожусь.
3: Ты же батюшка Ленин.
2: А ты пойдешь, Антон, домино играть во дворе.
3: Ты будешь лежать.
0: Если батюшка Ленин, это что же мне, в мавзолей укладываться?
2: Ну да, да. В целом психологи давно заметили такую интересную вещь, что это не просто прикол или какие-то случайные клички. Часто довольно бывает, что люди правда вырастают тем, кем ими называют. И было такое исследование в 80-х годах психологов известных. Они тоже это дело рассматривали. И там примерно процентов 25 от общего количества людей, оно было такое протяженное по времени, правда, так или иначе, повторили судьбу того, кем их называли в детстве. Вот, поэтому, если там ребенка называют там ботан, тормоз, псих как-нибудь, да, звезда, шеф, вот, пожалуйста.
3: Он реально станут, а может быть, наперекор он пойдет этому? Называли там глупым каким-нибудь, и он просто умным.
0: Ну, это как, вот как раз вот моя история про моего одноклассника, который был мелким, а вырос крупным.
2: Ты думаешь, он сделал это вопреки? Ночами специально.
0: Гипофиз его такой, секундочку, я не согласен. И как начал гормон роста.
2: Может быть, очень даже легко. Вот, поэтому имейте в виду, уважаемые дети, если вдруг вы нас слушаете, да, если какая-то кличка, прозвище вам не нравится, надо как-то что-то делать, чтобы ее поменять, потому что, возможно, это с вами надолго. Не только на школьные какие-то годы, а будет такая социальная роль даже на оставшиеся дни.
0: Оставшиеся дни. Да, призадумайтесь, ну а нам пока можете рассказать про свои детские прозвища, какими они были у вас. Можете написать текстовые сообщения, можете голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, а голосовое можно записать на сайте europaplus.ru, нажимайте на кнопку «Написать в эфир».
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
5: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Что объединяет всех людей?
8: Любовь.
7: Теплее.
8: Деньги.
7: Ну, тоже тепло.
8: Хорошая погода.
7: Ну, это буквально тепло.
8: А что именно?
7: Конечно, вкусно покушать.
9: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
10: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
11: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
12: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только в мае этого года кроссоверы и внедорожники Jetour с максимальными выгодами до 600 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанные выгоды действительно в мае этого года при покупке Jetour комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Сегодня вспоминаем шоу «Раш», детские прозвища. Анна пишет: мы с сестрой двойняшки, и нас называли ксерокопией.
1: С выдумкой, да.
2: А кто оригинал?
1: О, кстати,
0: так,
1: да.
0: Начинаются вот эти вот инженерные.
1: Нет,
0: вот
1: они
0: эти
1: обе
0: вот. Ксерокопии. Так, а что?
1: Получается, от мамы и от папы. Вот так вот. Но
0: ну, кто,
1: но кого-то все равно первого ксерокопировали. Вот Олег пишет: добрый вечер, моя фамилия Рябой. В школе называли Рябчик. Даже супруга называет, хотя она к детству отношений не имеет.
2: Классная фамилия, кстати, можно и без... прозвище обойтись. Она коротенькая, классная такая.
1: Рябой.
2: Причем ты говоришь: эй, Рябой!
1: А может, как майонез?
2: Эй, бой!
1: Майонез Ряба же был же или есть такой?
0: То есть мазиком называть ты предлагаешь человека?
2: Ну, так нормально тоже, да.
0: А вот, кстати, тоже, вот, Артур, то, что ты говоришь, что если подходящая фамилия и прозвище не нужно, Сергей Пушкин нам пишет: у меня не было прозвища, у меня фамилия Пушкин. В давние времена, когда учился в Питере, после полугода учебы одногруппник вдруг спрашивает: а тебе не обидно, что тебя даже преподаватели по кличке называют?
2: Сергей, но вы же назовете сына или уже назвали Александром?
0: Точняк.
2: Да.
0: Сан Сергеевич.
2: Вообще.
1: Ну тогда будет ксерокопия оригинала.
0: Нет, это, подожди, нет, это как будет ремейк.
2: Трибьют.
0: Кавер. Да, трибьют, кавер. Сколько мы вашему сыну придумали-то, а?
2: Готовьтесь, да. Так, а мы же готовы поболтать с Сергеем, который дозвонился до нас. Сереж, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, какие у вас были прозвища в детстве?
3: Вот прям с самого детства мечтал о каком-нибудь хорошем прозвище. До 11 класса доходил.
2: Так.
3: Приехал в соревнования. Не помню, то ли по телевизору, то ли по радио. Вот, Антон, я думаю, вы меня поймете.
0: Так.
3: Была такая штука — Вайперсик. Один раз я это сказал. Человек, который учился со мной в школе, весь институт, все 5 лет я был персиком. Прошло 2 года после института, совершенно случайно мы оказываемся на одной работе. И там, будучи взрослым, я тоже оказываюсь персиком, хотя я инженер-конструктор, у меня много подчинений, но это ничего не поменяло.
1: Да. Ну, это как будто же комплимент, вы персик, высшая степень.
0: Слушайте, ну, а вы не пробовали как-то поговорить с этим другом? Не знаю, поменять, да, что-то на другу. Более вам персик, потому что как-то не серьезно, там, чернослив, например.
2: Не, вы знаете, как говорите, что вы не персик, вы ван персик, как будто футболист.
3: Произошло гораздо интереснее. Так как мы работали на техническом производстве, и там на самом производстве было прохладно, и туда выходить без теплой одежды, ну, можно очень быстро и легко простудиться. У меня была шапка с большим белым помпоном. Буквально за 2 моих выхода я превратился еще на 4 года в помпон.
0: Что лучше? Вот скажите, вот если выбирать, а персик или помпон, что, ага, что для вас лучше?
3: И то круглое, и то пушистое. В принципе, я согласился... И даже начальство на это не обращало внимания.
2: Да, любит вас, ну, брутальные прозвища, конечно, Сергей.
0: Да, да, Сергей, спасибо. Спасибо большое за историю. Ну, вот когда мечтаешь о чем-нибудь таком, да, Ван Хельсинг. Но нет, а тебе вот прилетает помпон. Друзья, расскажите про свои детские прозвища. Может быть, взрослые тоже у вас прозвище дотянуло до взрослой жизни. А может быть, наоборот, только в серьезном возрасте уже какая-то кличка у вас появилась. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сегодня раскрываем наши истинные детские прозвища. Возможно, нелепые, возможно, милые. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне 38 лет, и в параллельном классе у нас у парня была кличка «Мозгач». Как выяснилось, сверстники по детству назвали его так, потому что им казалось, что у него слишком большая голова. Значит, спустя 20 лет после школы я встретила его, и уже вроде как к 40 не солидно обращаться к нему по кличке, и очень долго вспоминала, как зовут «Мозгача». Так вот, «Мозгача» зовут Алексей. Алексей, тебе привет.
0: Я сразу вспомнила Арнольда мультик. У него же тоже была большая голова, его называли Репоголовый. Ну, у него голова была
2: Репоголовый.
0: Да, у него как репа, действительно.
2: О, прикольно. Угу. А я вот сейчас задумался, у Арнольда, он же там ребенок, но он когда-то вырастет, у него, если будет ребенок, будет же Арнольдыч, сын.
3: Ну, это да. Я просто подумал, ну, Репоголовый, это ведь в российском дубляже, да? Вот как это в оригинальном было? Что это? Мечеголовый, наверное, что-то подобное? Потому что голова похожа.
2: Либо треугольноголовый.
3: Наверное.
2: Триэнгл.
3: Вот сейчас будет полчаса обсуждать выдуманного персонажа, и почему он называется именно так.
0: Вот интересно, ему было...
2: Сообщение от... Извини, Саш, да. От слушательницы Алены. Меня звали Батя. У меня была папина фамилия Папина Алена. И все спрашивали, а почему не Мамина?
3: Потому что Мамин сибиряк, вот именно поэтому.
0: Папина Алена?
2: Ну да, фамилия Папина, то есть Алена Папина, поэтому Батя.
3: Нормально. Это красиво.
2: У нас, кстати, звали Валеру Суслова Батей. Не знаю почему. Вот правда, сейчас вспомнил и не знаю почему. Друзья, расскажите, какие у вас были детские прозвища. Детские прозвища, которые вам давали любящие родственники или прекрасные, замечательные одноклассники и сокурсники. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения, можете голосовые записывать, закидывать либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо можете записать на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, там прямо в центре сайта кнопочка «Написать в эфир». Это оно.
4: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Европа Плюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Мое детское прозвище». Много-много кличек, много прозвищ, как внутри семьи, чуть более трогательных, так и в школе, в институте, уже такие чуть больше с издевкой, наверное, или с подколом, но много историй. Евгений, наш слушатель, пишет вот такое. «Помню, в 90-х только вышел Mortal Kombat, и мы, насмотревшись его, побежали во двор улучшать свои навыки смертельной битвы. У меня был пуховик с плотными рукавами. Об них легко можно было разбивать палки. И у меня долго было прозвище Джакс».
2: Что-то на круто.
1: Не смотрел Mortal Kombat, поэтому не могу оценить точность этой клички, но звучит коротко, емко, красиво.
2: Звучит
3: красиво.
2: Да. Вот Виктория пишет, я из города Братска, и меня в детском саду и в школе называли Пудель, у меня волосы были кудрявые, и у меня в детском саду была свадьба, такая милая. Ну так просто, что свадьба еще была. Вот интересно, если у тебя есть прозвище.
1: Просто похвастаться, да?
2: Да, что она была. Но хотя, может быть, парень должен был тоже бы взять кличку.
3: Я думаю, наш слушатель написал это к тому, что, несмотря на прозвище, она была популярна, поэтому это было не обидное прозвище.
1: В этом смысле.
2: Пудель, да, вполне себе миленькая.
1: А вот такое. Ну, кстати, вот, извини, Артур, вот тут просто по поводу собачек тоже. Ирина пишет, в 8 классе одноклассник дал мне прозвище Овчарка. Фамилия Овчинникова. Я так расстраивалась, когда приходила домой, а мама говорила, ну ты чего, это же хорошая собака. Поддержка 100%, Ирина.
3: Ну а что, правда?
2: Ну да, верный пёсик.
3: Нормально. Так, вот такое. Меня зовут Денис, и в школе у меня была кличка Шаток без порток из-за моей фамилии Шатков. Повезло Денису, потому что, да, могли имя переделать. Немножко.
1: Все внутри начали придумывать какие-то.
3: А что придумывать? Ты там сразу первое, что приходит на ум, и вот оно.
1: Кумыс. Ну, не знаю.
2: Денис Кумыс.
3: Да, именно.
1: Кумыс, да, вот именно Кумыс. Конечно. А вот Александр пишет, вот обычно, да, вот я даже сказал, что скорее одноклассники дадут какое-то такое странное прозвище, не то что мимимишное, а тут, пожалуйста, папа. Александр пишет, добрый вечер, Европа Плюс. С детства папа зовет меня Велосипед из-за худобы. Мне 31 год, и прозвище все еще со мной.
2: А при чем тут худоба и велосипед?
3: Ну, во-первых, у папы очень хорошее воображение.
1: Да.
3: Ну, слушай, ну, ты велосипед.
1: Ну, велосипед.
3: Я бы с таким человеком, как вот папа, не играл бы в крокодила какого-нибудь, или в Элис, потому что невозможно будет угадать, что он скажет. Да. Ну, вы что, на велосипед же?
1: В Imaginarium. Вот он там описывает. Или там эти картинки, как этот... Тест Роршаха, да, называется?
3: Да уж. Так, у нас есть голосование. Как появилось ваше детское прозвище? Варианты есть такие. Переделали фамилию, первый пункт. Дальше. Прицепилось из-за внешности. После какого-то смешного случая, истории какой-то. Вот такой есть вариант. Так называли дома вас, возможно. Может быть, и велосипедом, например. Я сам или сама его придумал или придумала. Мне кажется, самый непопулярный пункт, потому что обычно не приживаются самопридуманные прозвища, да. Передалось по наследству. Может быть, это вашего брата называли так, и вы тоже, например, стали таковым, или там отца и так далее. Или у вас его вообще не было, прозвище в смысле, такой пункт тоже есть, голосуйте.
1: Друзья, можете также рассказать про свои детские прозвища, какие были прозвища у вас, как вас называли родители, бабушки, дедушки, какая-нибудь другая родня, одноклассники и сокурсники, что придумывали по поводу вашей персоны. Звоните 745-6565, код Москвы 495, и можете писать текстовые сообщения, записывать голосовые.
0: Европе плюс.

0: свои детские прозвища. Друзья, расскажите про свои. Можете нам позвонить, можете нам написать текстовое сообщение, записать голосовое. А сейчас рубрика Саши.
1: Это Раш.
2: Саша. В тему.
3: Ребят, пожалуйста, напомните ваши молочные имена.
4: Что это такое молочное имя?
0: Которое выпадает после появления коренного, видимо.
3: Хотела вам напомнить, что у вас их нет, этих имен, потому что вы не китайцы, а вот если бы вы родились в Китае, у вас бы в детстве были бы молочные имена. Там у всех малышей такие есть. И называют этим именем не только в семье, вот как нас только в семье так называют, а там вообще все знают это имя. Это такая традиция китайская, например.
0: А у меня было молочное имя,
3: Саша. Давай, батюшка
0: Ленин. У меня, между прочим, я несколько недель был Олегом.
3: Ого.
0: Меня родители сначала назвали Олегом, а потом, когда пришла пора вот идти там в ЗАГС, регистрировать, записывать и так далее, они что-то подумали, на меня посмотрели. Да какой он Олег? Это же Антоха.
4: Ну, кстати говоря, вот правда, смотришь иногда на ребенка, думаешь, ну вот это имя не идет, вот это идет.
3: Да, тебе Олег не пошло бы, Антон. Ты прям Антон.
0: Вот, вот.
3: Ты прям Антон.
4: Ты прям как папа Антон сказал сейчас.
3: Да. Ну, значит, у Антона было молочное имя Олег. А вот у китайцев, у малышей, у них такие, например, имена. Картошка, камень, росток, манго, рисок, обезьяна, август, счастье. Так к ним обращаются воспитатели. То есть не по имени. Это вообще никак не связано с именем, с фамилией.
4: Это связано с картинкой на шкафчике, видимо, да?
0: Почему они не оставляют, а потом превращаются Си, Ли, вот это вот все.
3: Это все фамилия. А это все, а это молочное имя. Вот Олег и Камолов, это же разные понятия.
4: Да, это имя и фамилия.
3: Да.
0: Да, есть такой человек.
4: Олег и Камолов, совершенно разные понятия.
3: В общем, но есть общепринятые ласковые имена, которыми тоже часто называют родители своих детей. Например, если дитё очень любит поесть, его называют Сяо Чхан Мао. Дословно, это кошечка, которая любит поесть. Вы любили в детстве есть? Просто... наметку делаю, назвать
0: ли вас? Кошечка, которая любит поесть. У нас бы назвали, о, кот обжор.
4: Ну, в целом, когда я был маленький, мне кажется, я тоже ел со звуками сяо чуа вот так вот.
3: Значит, Артур,
4: не,
3: вот это перепишем.
0: Я не очень любил поесть. В меня надо было, по словам моих родителей, все запихивать в тебя надо было, Антон.
4: Ты прям как велосипед, Антон.
3: Да.
0: Да, я, кстати, мог бы, да, такую кличку носить, ага.
3: Если ребеночек ленивый, то его называют сяо ланч хун, ленивый червячок.
4: Ага.
3: Если, еще если он ленивый, то либо ленивый червячок, либо сяо ланжу, ленивый поросенок.
0: Что такое сяо? Всех детей начинают сяо.
3: Это маленький. Вообще в целом сяо маленький. Антон, это как бы Антошка, сяо Артур, Артурчик. Сяо это уменьшительно ласкательное, то есть маленький. А если плохиш...
4: Волосяо, это маленький волосик.
3: Ну, хорошая идейка. Если...
0: Пупсяо, да? С одной стороны, вроде как пупсик, нет, пупок.
3: Ну, это надо вначале...
4: Это московский акцент уже, пупсяо. Чем пазим сегодня?
3: Это сяо надо... Надо вначале ставить. Мы переначали. Если малыш плохиш, то его называют сяо хуайдань. Это плохое яичко. На китайском.
4: Оно звучит плохо.
0: Это мы отложим в сторону фимоза, вот туда не надо.
3: Но так как вы уже не малыши, вы уже взрослые мужчины, для мужчин тоже есть милые названия. Например.
4: Ты мой Тибуравка.
3: Другое. А, например, Таеджу, большой кабан. Так можно назвать мужчину. Очень мягкое такое я даю Артуру. Артур, тебе...
4: Большой кабан.
3: Большой кабан.
4: Большой кабан звоним, да, Рокабан?
0: Да. Так.
3: Антону из-за его мозговит.
0: Лось, давай лось среднего размера, я вот согласен на такое.
3: Нет, тебе другое, тебе супер популярное обращение китайское из-за твоей мозговитости. Это джутхоу, свиная голова. Это не...
4: Это почти
3: не...
4: как Джуд Лоу, только Джуд Хоу.
3: Джуд Хоу. Это на самом деле не обидно, это довольно иронично.
0: Вообще не обидно, свиная голова, кто на такое обижается.
3: Да, это говорит о миловидности человека. Ну, типа, такой милашка.
0: Так, такая свиная, вполне себе, гладенькая. Да,
3: да,
0: такая.
3: Так что вот так.
0: Глазки
3: вот.
0: Такие маленькие, носик такой тю-тю-тю, ушки такие хрустящие.
3: Да, так
0: спасибо.
3: Что вот так вот обращаются, и это вообще не обидно, это очень даже приятно.
4: Спасибо, Саш.
0: Свиная башка. Ладно.
4: Дай пирожка.
0: Хорошо. Друзья, расскажите, какие у вас были прозвища в детстве, в юности. Может быть, коллеги по работе. Вот такие же коллеги, как и у нас с Артуром коллега Саша раздала. Выдала, как говорится, прозвище. Может, вам тоже что-то такое придумали. Расскажите об этом. Звоните 745-6565.

0: Вспоминаем детские, юношеские, подростковые прозвища. Артем пишет: «Привет, ребята, у нас во дворе был парень с прозвищем Момент или Момик. Прозвали его так, потому что он клеился к каждой девчонке».
1: Это нормально.
0: Мне кажется, тонко прям.
2: Вот Сева пишет: «Меня сестра называла зубочисткой из-за моих худых ножек».
0: Вот, а кого-то велосипедом примерно за то же самое.
1: Как много разных слов могут обозначать одно и то же, оказывается, да?
2: Да, я обижалась на пирожок.
1: Ты обижалась?
2: Да, я обижалась. Ну, меня папа называл пирожок, булочка.
0: Ну, он же тебя то пирожок с капустой, то булочка с курагой.
2: Ну, я ему говорила, что мне не очень это.
1: Я башмачок, в конце концов, а не пирожок.
2: Да.
1: Вот так вот.
0: Подожди, а вот, ну, если брать хлебобулочный, Саш, рогалик, он достаточно стройный. Рогалик с нутеллой.
2: Мне все равно в детстве не нравилось, потому что я понимала, что я полненькая. И любое хлебобулочное, как бы.
1: Ты хорошо, а если тогда что-то из условного здорового питания? Хлебцы, например, хлебец.
2: Как будто
0: булочка
2: очень...
0: безглютеновая. Сушка.
1: Ага.
2: Ну, сушка, кстати. Сушки я люблю.
1: Тем более, что, как мы знаем, шла Саша по шоссе.
2: Сушка норм.
0: Это, да. Это первое. А второе, что еще бешеная сушка, это как бы спортивный такой вайб.
1: Вот.
2: Ну, это как будто с намеком, это... что мне нужно.
1: Эх, вечно ты. Типа, опять это вы меня таким образом пытаете булить, да?
0: Либо, если бы ты была гиперэмоциональной, тогда бы ты могла быть бешеная сушка.
1: Или бешеная Сашка.
0: Нет.
1: Екатерина дозвонилась до нас. У Кати не детское прозвище, а текущее, настоящее, взрослое. Екатерина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый, добрый. Очень рада вас всех слышать.
1: Взаимно.
0: Да, взаимно. Расскажите.
3: Да, была у меня такая великолепная работа, где не любили ничего длинного, ничего сложного. Всегда любили все упрощать, и чтобы было всегда все весело. А у меня фамилия такая достаточно красивая, великая, Вавилова. Ну, классная фамилия. Но как-то длинно. Решили сократить. Сначала, ну, просто Вавил. Где-то обращались там, Вавил, там, сделай то, это. Ну, нормально. Потом такие, ну, как-то не то. Фафил.
0: Как?
1: Фафил?
3: Это более прикольно. Но Фафил, да. Через Ф.
0: Фафил. Так, странно, но сомнительно, но окей.
1: Ну, как будто любите всех Фа. Фафил.
3: Но это еще не все. Потом решили сократить еще сильнее. Потом я стала Фафа.
1: Так.
3: Просто Фафа.
2: Как будто кто-то что-то выговорить не может.
0: Это Шнейна.
3: Это было такое ежедневное, можно сказать, обращение ко мне. Но когда ко мне хотели по-милому обратиться, тут я становилась милой, нежной Фафочкой.
0: Фафочкой. Папочкой?
2: Через Ф.
3: Фафочкой.
0: А, Фафочка. Я думаю, Фафуля тоже можно.
1: Да, хотя, мне кажется, так Вавилова, типа Вова, Вован нормально, наверное, Вавилова.
2: Вилы.
1: Вилы. На вилы.
0: Вилы. Вилыч. Такого да, ничего себе.
3: У меня оригинальные.
0: Но смотрите,
3: коллеги.
0: Фафил, тогда, вот видите, вас сократили до Фафы, а могли бы сократить до Фила. А от Фила потом недалеко и до Киркора. Вас бы могли звать Бедросыч.
1: Кстати, да.
2: Так что Фафочка очень даже в вашу пользу, по-моему, сыграла.
1: Или просто бедро тогда вот так уже, чтобы прям еще сократить. О, бедро идет.
3: Я обожаю.
0: Да, Катя, ну спасибо большое. Целая история, да, с эволюцией прозвища, причем уже не детского. Друзья, расскажите про прозвище или прозвища свои. Может быть, тоже они начинались, ну тут вот как бы от Вавила до Фафы достаточно далекий путь. Вот так вот фонетически не очень похоже. Но, как оказалось, вполне логичный. Может быть, так же было и у вас. Расскажите. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте на нашем сайте europaplus.ru.

0: Сегодня сообщение от нашей слушательницы Юли. Девичья фамилия у меня Куничкина. Учитель в школе принципиально называл всегда Клубничкина. Да, но тут как бы такая немножко логичная история. Друзья, расскажите, какие прозвища были у вас, которые вам дали родственники, одноклассники, может, тоже учителя. Звоните
1: 745-6565.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
7: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
9: Подробности по телефону «Звездочка-1800».
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест Угрова 12-651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Так, сообщение от наших слушателей по поводу прозвищ. Елена пишет: «Привет всем, у меня все просто. Девичья фамилия Курицына, поэтому я в школе была курочкой, курицей, курятиной, курой и даже курой-гриль. Меня это никогда не обижало, если что. А, еще была Курицеус». Это вообще что-то такое?
1: Что-то между
0: на
1: корицей
0: латыни
1: и курицей.
2: А мне кажется, просто когда ты уже столько разных форм перепробовал, и никакой реакции на это нет, потому что ты уже привыкла сильно к своему прозвищу.
1: Надо уже
2: как-то, да, Курицеус.
0: Ну, может быть. Но вот дальше Елена пишет. Это да, это уже, да, намного позже, наверное. Самое интересное, что потом я вышла замуж и стала Скворцовой. Сейчас у меня красивая фамилия Ильина, но все равно называют меня по первой фамилии. Прилипло так прилипло. Но нужно дать должное сейчас, когда уже все взрослые, и меня называют нежно Курочка.
2: Красиво. Да, еще можно в зоопарк по некоторым дням бесплатно входить. По девичьей фамилии, видимо.
0: А там, да?
2: Там есть какая-то такая, что у тебя птичья фамилия, да, там регулярно какие-то такие акции происходят.
1: Ой, нужно какую-то птичью себе.
0: Это что за дискриминация такая?
2: Ну, такая?
1: А если животное тоже? Любое животное.
2: Что, есть Михайлюк животное какое-то, что ли?
1: Ну, может, это
0: секунду. Как медведи часто называют? Михайло Потапыч.
1: Да.
2: Так.
0: Ну.
1: Вот и я.
2: Ну, вот Михайлюк. И пойдете, будете договариваться с кассиршами на входе. Посмотрю я на вас.
0: Ладно, с фамилией Габидулин мало что светит в зоопарке.
2: Там вообще, да.
0: Поэтому не надо зависти.
2: Либо, но нужно обнаружить какого-нибудь, не знаю, там, паука, что-нибудь там такое, и вот дать имя свое.
0: Паука, это ж ты намекаешь, что из группы «Коррозия металла» придет, да, так? А, отлично, отлично. Можно пройти бесплатно, например?
2: Может быть, и так.
0: Я бы на это посмотрел.
1: Вот Кирилл нам пишет. В детстве у меня было прозвище Лирик, а все потому, что мое имя Кирилл. Сестра просто сказала одноклассникам, если прочитать его имя задом наперед, то будет Лирик. И они начали меня так называть. В детстве очень не любил это прозвище, меня прямо оно бесило. Но за пару лет привык, и вот для самых близких друзей я Лирик.
2: Ну, ровно такое же, кстати, возникает. Возникновение прозвища у музыканта Лирик. Он тоже Кирилл. И он сам признался в интервью об этом. Говорил, что да.
0: Но, вот но он просто, он еще придумал, и, по-моему, он Лирик пишет латиницей.
2: Ну, так,
1: а то сестра придумала, какая она у вас.
0: Ну, молодец, прошаренная сестра. Телефонный звонок у нас.
2: Дозвонился Сергей, расскажет про свое прозвище. Сереж, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Сергей. Рассказывайте.
3: Как приятно было дозвониться. Начну я со своей фамилии. У меня фамилия Мутин. Вот. Естественно, прозвище у меня всегда было Путин. Вот. Были такие истории в школе, когда что-то где-то случалось, всегда

0: говорили, вот сейчас Путин придет, все вопросы решит, и все нормально будет. Вот. Ну, как бы не важно, когда какая ситуация была, там.
1: А, Сергей, а своя фамилия у вас. Сергей, своя фамилия Мутин? Мутин. Первое М. Никогда не называли Путин Мутин. Ну, я на всякий случай просто уточнить.
2: Пути. Мути.
1: Так нельзя, Артур.
0: Нет, так не называли. То есть все 9 лет в школе меня назвали именно Путин. Вот. Все, вопросы решал, всегда во всех ситуациях я был виноват. Вот. Всегда на меня ссылались. А когда так. Уже после школы в техникум перешел, там я стал просто мутный.
3: Выпали как
1: бы. Ну, я тоже, когда назвали свою фамилию, я тоже подумал, что, наверное, что-то вот будет плюс-минус вокруг мутного. Да. Слушайте, Сергей, ну а вот сейчас, когда к вам обращаются по старому прозвищу, там, не знаю, ваши знакомые, бывшие одноклассники или там с кем потом учились, вам как, нормально, не обидно и теплоту какую-то испытываете?
0: Нет, честно, за 9 лет я как бы к этому привык. Первое время как-то было, ну, не по себе как-то, когда там... Особенно, когда на меня все сваливают, что я, мол, все виноват, и там он все решит, вот. Но за 9 лет как бы к этому привыкаешь, думаешь, ну, действительно, наверное, я и был виноват во всем.
2: Но решали все в итоге?
1: Разруливали?
0: Ну, когда-то, да, приходилось.
1: Ну, приходилось.
0: Нет.
1: Да. Заметьте, 9 всего лет. Да. Да, Сергей, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, какие прозвища в детстве, в юности были у вас и почему вдруг они возникли такими. Рассказать можно по телефону, можно написать текстовое сообщение. Закидывайте текстовое сообщение в сообщество Европа Плюс ВК или в другие удобные для вас средства связи.

0: Ride здесь на Европе Плюс. Шанель, кстати, отличное прозвище для человека, который любит парфюм.
1: Тебе либо просто один раз как раз-таки его не нанес, мне кажется. Это более...
2: Тоже можно.
0: Сегодня именно такие кейсы обсуждаем, связанные с вашими детскими прозвищами, и слушаем голосовые сообщения.
3: Антон, Саша, Артур, добрый вечер. Меня зовут Маша, я играю в волейбольной команде, и мне 44 года. Моим однокомандницам, девочкам, они все молодые, им до 28 лет, и в команде они называют Баб Маня. Сначала мне было немножко обидно, вот, но сейчас я с этим смирилась, и даже прикольно. Если я запарываю какой-то мяч, то никто не бежит, говорят, ну, Баб Мань. Но если я выигрываю, то вся команда говорит, о, ну это опыт. Поэтому Баб Маня, я уже привыкла, хотя я вообще не бабушка, и пока еще и не собираюсь вроде ей становиться.
1: Она говорит, все там будем, вот так вот.
2: Не, ну вообще забавно. Я тоже подумал, что сейчас вот, что спорт, это вообще как раз вот такое количество кличек, мне кажется, в спорте.
1: Только клички, более того. Да, я даже видел видосы разные, где дети подходят на камеры и говорят, что там типа меня зовут, там Влад там такой-то, но тренер называет меня и вот как-то какое-то прозвище. И у всех, определенно у всех есть какое-то прозвище, так удобнее. У футболистов так тем более всегда тоже было.
2: Да, расскажите, друзья, может, кстати, тоже у вас прозвище как-то связано со спортом, со спортивным прошлым или настоящим. Сегодня про прозвище мы говорим. Расскажите о своем. Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс. Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
5: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
6: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумбери на Барбашова, идеальный кухни стиль.
7: Открылся еще один новый магазин Хоумбери. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
8: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
7: Новый Хоумбери на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
8: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Хоумбери.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: происхождениях. Прозвищ Кирилл пишет: «Друзья, меня зовут Аритмия, потому что я как-то давно сел за барабанную установку во время репетиции и ложал всю песню. Я не умею играть на барабанах».
1: О, ну это тоже так тоненько.
2: Да, красиво. Такое сообщение: «Рыба. Эта кличка прицепилась ко мне со школы. Одноклассник моей старшей сестры увидел в моем лице рыбу. Потом об этом узнал весь мой класс. И это разнеслось по всей школе».
1: Немножко обидно, как будто бы. Есть какая-то красивая рыба, на которой ничего себе, прям рыбка. Ты прям...
2: Ну вот моего одноклассника звали Камбалой.
1: Да, почему? Он был худой.
2: Ну, да нет.
0: Плоский,
2: ну...
0: у него глаза на одной стороне лица.
2: Он был вполне себе нормальный парень. Ну, немножко худоватый.
1: Немножко худоватый. Настолько, что он Камбала. Ведь можно было просто скат, например, да? Это же тоже а вот из похожей истории.
0: По поводу рыбы. Кирилл пишет: лет в 14 мне дали прозвище «Карась». Мы сидели на рыбалке часа 4, ничего не клевало. И вдруг в этот момент клюнуло только у меня. И в тот момент, когда я его доставал, он сошел. И я на все озеро закричал: «Карась, козел!» И после этого так и привязалась эта кличка.
1: Ну да, у кого-то ясь привязалась тоже после того, как кто-то очень громко прокричал и сняли это на видео. Так что тут повезло. А вот я подумал тоже немножко рыбная тема, но оказалось нет. Виктор написал: «Добрый вечер. У меня в школе все меня звали Ухи». Не ухи, а из-за больших пропорций головы и ушей. Но в старших классах меня звали губернатором из-за моей фамилии, фамилия депутатов. Мне нравились оба. Депутатов слишком как-то прямолинейно, да? Губернатор, во!
2: Да, и поразительно, получается, не было депутатов.
1: Да, хотя можно было, если вы уж называли ухи, да, части тела, то не губернатора, а губы, например.
0: Ну, это уж, знаешь, такая сложная конструкция.
1: Согласен.
0: Да.
1: Так, Анастасия дозвонилась, расскажет про прозвище мужа. Почему-то, Настя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс.
2: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
3: Ну, вот хочу рассказать про мужа. Тут банальные у него клички, потому что он рыжий. Вот первая, самая основная, это то, что он рыжий, так и есть. Вторая кличка, то, что он таракан. И третья, то, что он проволочник. Это картофельный червяк, который желтого цвета.
1: Без пояснений просто, да?
2: Вы его прям любите.
3: Да, третий вариант к нему прицепился прям основательно.
0: Проволочник. То есть... Это кто-то из друзей мужа знал, что есть такой вот жук с названием проволочник, что он желтого цвета?
1: Да я думаю, там специально собрались, гуглили, смотрели, искали, выискивали самого похожего и назвали так.
0: Вот это да.
3: Нет, самое интересное, что я копала картошку, и в картошке попался этот червяк. Угу. Я его загуглила, он оказался проволочником.
1: А это вы дали еще эту кличку?
3: Он был так похож. Дала я ему это прозвище.
2: А ему как, ему нравится?
1: То есть он вас и вы его проволочник.
3: Ой, вы угадали.
1: Красиво.
3: Так оно и есть. Я зая, он проволочник.
0: Настя, скажите, а как он относится-то сам к этому проволочнику? Уже смирился?
3: Уже смирился, да. Много времени прошло. Уже смирился. Ему даже нравится, мне кажется.
0: Уже много времени прошло, да. Стадия торг, что там гнев, принятие, вот это вот все. Да. Анастасия, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, вспомните про свои детские прозвища, как они появились, почему, по какой причине. Можете нам об этом рассказать. Напишите текстовое сообщение. Можете в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: сообщение от наших слушателей по поводу кличек, прозвищ. Вот нам Анастасия недавно звонила, рассказывала, что она своего мужа проволочником называет из-за цвета. А вот тут Мария пишет: однокурсник, у которого фамилия была Рыжий, его так и называли Рыжий. Хотя он с черными волосами, карими глазами, и никто не понимал, почему мы его кличем Рыжим.
1: Может, веснушки у него были? Меня кто-то тоже назвал как-то Рыжий. Ну, да? Я не Рыжая, но у меня есть веснушки. Я подумала по...
0: Нет, Саш, да. У него фамилия Рыжий, то есть его просто назвали по фамилии, но... После сегодняшнего эфира можно запросто его переименовать в проволочника.
2: Это универсальная такая уж, да? Кличка для
0: всех рыжих, я считаю.
1: Вот такое сообщение: меня называют дегтем из-за того, что я вечно что-то порчу или усложняю.
2: Деготь.
0: Ложка дегтя, в смысле, в бочке меда, там такая вот идет конструкция.
2: Видимо, да. Ну, звучит сурово довольно, типа деготь.
1: Деготь.
2: Алло, это деготь.
0: Да. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще не проголосовали, у вас есть несколько минуточек оставить свой голос.
3: Реклама. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: В кино с 28 мая.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
8: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую вы выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ-40, Урбан, Пати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Mr. Know-It-All прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Интересно, какое прозвище было у Тедди? Мне кажется, ну, вот, возможно, что-то из его детства точно набито на его лице. У него там много татуировок.
1: Медвежонок, может быть, Тедди.
0: Да, Мишка Тедди. Красиво. Да, так, а мы подводим итоги нашего голосования. Как появилось ваше детское прозвище, спрашивали мы. Много было разных вариантов. Во-первых, выясняется, что у довольно большого количества людей, наших слушателей, его, в принципе, не было. 32% проголосовали за этот вариант.
2: Либо они забыли. Вычеркнули это из своей
0: да?
2: памяти.
0: Ага. Как что-то травмирующее какое-то. Может быть. Так, ну, как мы и предполагали, довольно мало людей придумали себе отчество, точнее, прозвище самостоятельно. Всего 6%. Мало.
2: Ну, придумать-то можно, только оно потом не закрепится никак за тобой.
0: Говори потом всем, что я мистер Блэкстар. Или нет?
1: Можно попробовать. Ну, может и закрепиться в данном случае.
0: Может быть. Да. 9% выбрали пункт, что прицепилось из-за внешности, а вот абсолютное большинство, они, конечно, попали под переделок фамилии. Тут 36% голосов, и это победитель нашего голосования, если так можно выразиться.
1: Да, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Забавные, конечно, были прозвища. Можете переслушать наш сегодняшний эфир, если слушали не сначала. Я думаю, завтра уже он будет выложен в виде подкаста. Так что можно сделать это в любое удобное время. А мы прощаемся до завтрашнего вечера. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: Russian Air, Alejandro на Европе Плюс, расслабляющие почти летние ритмы Pongo. В общем, по московской погоде особо не скажешь, конечно, что лето совсем скоро, но действительно так, что продвигаемся в приятном направлении под лучшую музыку. Впереди у нас Brack Sextian, Pay to Exist. Дождемся через пару минут.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Biberax» и «Faceless» «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная «Стружка». 80 граммов, 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на «Магнит».
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Корбина и Рене Миллер, трек Body Talk, под который, ну, очень приятно встретиться вечером вторника. Всем большой привет, всем здрасте, я Олег Шишкин, перенимаю эстафету после Саши Гордеева и продолжу радовать отличной музыкой в ближайшие несколько часов. Так что звук погромче, и встречаем ребят из Италии, команда Медуза и Генри Камомилл со свежей работой Don't Wanna Go Home. Чуть раньше послушаем очень авторитетного дяденьку в мире диджейнга, Тиеста и Бриэнну Грейс, четвертую строчку нашего еврохита Beautiful Places, а еще появится Акчен Сера и Миша Миллер с темой Don't Leave Kylie. Только прежде очень важная информация для всех поклонников Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

новой музыки. Богдан Медведев, Broken Heart. Вот такой интересный и далеко не полный список того, что нас ждет на Европе Плюс в эти 45 минут.

все это время, да, все это время он лежал у них спокойно в студии, в ящике стола и ждал своего момента, вызревал как хороший сыр. И, судя по всему, не зря, потому что хит очень даже пришелся по вкусу как поклонникам коллективов, так и музыкальным критикам, и сейчас активно покоряет национальные чарты по всей планете. Тука Разон, так

Боб Синклер и Кайза, I can't wait. Ни в коем случае. Ждать ничего не нужно. Уже завтра нужно выигрывать билеты на концерт Вани Дмитриенко. Здесь на Европе Плюс. Шоу пройдет 2 августа в Лужниках. Планируется 70 тысяч зрителей и мощнейшей энергетикой. Ты вполне можешь там побывать благодаря Европе Плюс. Розыгрыш пригласов уже вовсю идет. Продлится до 31 мая. А как их забрать, читай на europaplus.ru. Там все-все подробно написано. А что касаемо меня, то готов подать еще одну с отменной музыки. Bruno Mars, I Just Might, Marshmallow, Portugal Be Man, новинка Phoenix и клан Carousel, австрийская электроника Ride. Буквально через пару минут.

0: поп-музыки BTS Swim. А до финала часа этого вторника наши отечественные парни Swanky Tunes, Baby Come Fix Me и красотка Billie Eilish Birds of Feather не пропусти.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: радио номер один в России.
1: Добро пожаловать в среду, в столице полночь.

0: музыки. Терри Свимс, этакий мистер Know It All, этакий мистер Всезнайка. Но и мы тоже много чего знаем. Например, знаем, что если встречать утро среды в компании бригады У, то день пройдет на 10 из 10, потому что в Элвике всех разбудят, взбодрят, доставят на рабочее место в отличном настроении, да еще и подарков за это надарят. Ну, просто чудо, ребята. Стартуем в 7 утра, будем ждать тебя. Заводи будильник, чтобы не проспать и не пропустить. И не пропусти хиты на Европе Плюс прямо сейчас. На подходе представители хип-хоп-культуры French Montana и Max B с треком Ever Since You Left Me. Чуть раньше Усач, Бенсон Бун, Sorry I'm Here For Simon Else и Brax Extend. Шикарная девушка, шикарный хит Paid To Exist.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

9.33, а я, Олег Шишкин, салют тем, кто не спит. Продолжаем коротать эту ночь под лучшую музыку планеты. Уже переместили среду, в календаре 27 мая, и уверенно шагаем в сторону пятницы. Так что сбавлять темп не будем, ну а настроение нам добавит немецкая группа Tokyo Hotel с роковой темой California Nights. А еще обещали быть Russian, Raul, Alejandro и Whiskey с треком Ponga. Но прежде на Европе Плюс Кунгс и Теофилос Лондон с мегапозитивной работой Galaxy уже через 3 минуты на Европе Плюс.

0: Еврохиты.
1: 30 минут.
0: Все дела в сторону на эти 30 минут. Только музыка, только хиты и только отменный вайб. За это время мы услышим мод «Намек на нас». Также появится команда «Софи и The Giants», которая считает, что танцевать

Европа Плюс.

0: лучших историй, которому в этом вопросе просто нет равных. Мод и хит «Намек на нас» на Европе Плюс. И я тоже, собственно, хочу намекнуть тем, кто помимо музыки еще любит послушать подкасты, что вчера бригада У вместе со звукорежем Лехой и Пашей Бесединым выложила новый 242-й выпуск подкаста «Личка», где, как всегда, много интересных разговоров, много интересных рассказов и много юмора. Так что рекомендую сайт europaplus.ru, там уже все лежит. Ну а кто все-таки желает еще больше хитов и больше музыки, то это тоже пожалуйста. Впереди поджидает Хужели, Солта, летняя вещица Джимейкан, еще лидеры нашего Еврохит ТОП 40. Первая строчка чарта Биби Рекса и Фейтлес, Нью Религион, и услышим проект Вайс, трек под названием «Wait».
1: Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Биби Рекса и Фейтлес» «Нью Религион». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

послушаем Зейна Малика «Die for me» буквально через пару минут на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шульц, Дэвид Гетта, On Repeat. Вот такой состав по плану. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: будут ждать 25 лучших танцевальных треков этой недели, а именно ты будешь решать, кто из них достоин вершины чарта. Ну а кому окажется недостаточно, то следом DJ Rhythm и шоу Residence с двухчасовым эксклюзивным электронным миксом, так что присоединяйся в субботу к нашей большой вечеринке. Начнем, как обычно, в 20.00 по московскому времени. А прямо сейчас Дэнса нам подкинут Али Фарбин, Рене Миллер с треком Body Talk, чуть раньше звездочка из России Мона, Хит и Ордан, и услышим Алекса Уорна Fever Dream.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Надеюсь, что среда начинается отлично у каждого. Ну а чтобы настроение всегда держалось на максимуме, ловите еще одну классную подборку хитов, которую я включил. Да, озвучиваю список. Airbox, Graceland, Passage обязательно. Также появится Ваня Дмитриенко, на которого мы продолжаем разыгрывать билеты на его концерт 2 августа в Лужниках. Как их можно выиграть, читай на сайте europaplus.ru. Ну и послушаем Now и The Warning, Tu Corazón, буквально через 3 минуты на Европе+. Плюс.

0: Клэптон с мощным саундом Vertigo. И занырнем в океан вместе с Алоком, Зибой и Portugal Women. Dive into the ocean. Вот такой внушительный список на подходе. Погнали слушать.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.